0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: мама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но
3: 7,
5: окей.
3: Да, ну, с натяжкой.
5: Так,
3: ну,
5: так,
3: с пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13, идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Погодите. Просто мне кажется, время настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс,
4: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. Столица Урала 7 часов и 3 минуты. А с вами утреннее шоу «Катапульта». Хотя так ты и не скажешь, но тем не менее, частично так и да. Да, с вами Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Уже завтра начнет понемножку, как знаешь, как грибы после дождя. Сходите «Катапульта», появится Надежда Стрельникова. Там уже вот Королев.
1: Да, «Катапульта» начнет сходить как грибы по этому поводу с ножами. Придем.
0: Ну да, будем молча бродить.
1: За окном не супер. Если вдруг кто-то выходит и слышит нас, выходите осторожно. Стоит что-то накинуть.
0: Вроде того, что 10 градусов было или где-то так, когда я выезжал из дома.
1: Тем не менее, ребята, у меня вчера было.
0: Что, горячая вода?
1: Да.
0: Откуда? У меня до сих пор нет.
1: Ну, потому что кто-то пораньше, кто-то попозже. Я поэтому думаю, это сейчас можно сравнить с потерей девственности. Приходишь к пацанам, говоришь, у меня было.
2: Они такие, ну было, конечно, давай нам заливать.
1: Причем, да, хочу заметить, ты не знаешь эту тему, ты не в курсе. Но было, было только одно. Не было никакого другого было. Если ты говоришь, у меня было, там не надо контекст пояснять вообще
2: не,
1: было.
2: Я слыхала об этом, но я также слышала, как пацаны очень часто сомневаются в этих было, которые были заявлены.
1: Ну поэтому сказать. Следующий вопрос всегда был. Что у тебя было?
0: Когда дали воду-то в итоге тебе?
1: Вчера, я не знаю в какой именно момент, я узнал об этом уже вечером, когда собирался принять отвратительный холодный душ. Я такой, напора многовато с той стороны крана. Может ли это что-то означать? Я подожду.
2: Ну то есть дали и подожду, не забрали?
1: Не забрали. Пока что до сих пор не забрали.
2: Ай, как приятно.
1: Но вот сейчас я думаю, зря я пасть свою открываю, потому что именно это и будет примером.
0: Ладно, ребят, просыпаемся уверенно и бодро. Мы с вами еще с 7 до 11 будем вместе, а прямо по курсу вас ожидает рубрика «Афиша».
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Бэйл. На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое – доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов – фирме эндопротезами доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-deficforma.ru.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
7: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
8: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
9: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
10: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
11: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
12: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В Монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый. 70-75 граммов. 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
15: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
16: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
15: Лос-Маркет.
14: Гарантия не на словах, а на деле.
16: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
18: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Паритет Регионы». Федеральный застройщик Паритет.
1: Всем доброго утра. На часах у нас 7.14. И с вами Катапульта. И прямо сейчас мы поговорим о том, чем сегодня себя можно будет занять после работы.
2: Спать. Как вариант. Билеты 0 рублей.
1: Как вариант всегда, действительно, на улице еще холодно. Так, мне кажется, спаться будет вообще хорошо, если закутаться прям покрепче. А вообще, чем можно заняться? Можно сегодня и в любой другой день. С 11 утра до 8 вечера, когда удобно, прийти в ТЦ «Гринвич» на 8 марта 46. Там открыта выставка «Рыб. Морская галерея». Можно будет посмотреть акул, пираний, мурен, рыб, фугу. И даже, как пишут персонажи из мультфильма «В поисках Немо». И, кстати, при покупке билета на эту выставку можно будет потом еще и бесплатно на тропических бабочек посмотреть. Билет 800 рублей стоит.
2: Я вот, у меня проблема со всеми морскими какими-то вот этими экспозициями, что я смотрю, и у меня первая мысль красиво, а потом думаю, а на вкус вот. Вот как вот оно.
3: Все на фугу облизываешь.
2: Да.
1: Также можно будет к 7 вечера прийти в Коляда театр на Ленина 97. Там покажут спектакль «Кошка на раскаленной крыше». В самом центре драмы семейная возня на тему дележки очень крупного отцовского состояния. Сложные взаимоотношения родственников, у кого-то близкие, у кого-то не очень. Все нам по-человечески знакомое. Это драма. Билеты от 1400 рублей, 21+.
3: Понимаю, что драма, да.
1: Там вот серьезная история.
2: Теперь интересно.
1: Еще в 7 вечера и также можно к 8.30 прийти в детскую филармонию на 8 марта 36. Там пройдет концерт «Аккордеон варьете». Это для вас, если любите музыку Франции. Вас ждут всяческие вальсы, танго и другие произведения с французским колоритом. Еще подойдет тем, кто разделяет романтические настроения сегодня. Вот что-то вам пошалить немножко захотелось.
3: Надломить багет так.
2: А у меня танго всегда больше ассоциировалось. Я не могу сказать точно с каким народом, но какое-то...
1: Ну, вот. Более фестивальное,
2: да,
1: потому что карнавальное.
2: Вот этого сиестно-фиестного региона какого-то.
1: Билет стоит 1500 рублей, 6+.
2: Расист.
1: Да? Либо по классике можно к 8 вечера прийти в клуб «Эверджаз» на Тургенева 22. Там, как обычно, джем-сейшн с резидентами клуба. Самая естественная для джаза обстановка — это импровизация. Без нот, подготовки. Музыканты, причем опытные, новички, просто вот на сцене собираются и отдаются моменту максимально. Играют, как вот душа подскажет. Билет стоит 600 рублей, возрастных ограничений нет.
2: А, такие, без нот, без подготовки. Знаете, мы, наверное, и не придем, в общем-то.
1: Чтобы не выбрали, сходите куда-нибудь, что дома сидеть.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы. Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика-клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
5: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение не действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
7: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
8: Лента.
9: Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
6: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.
12: Лучший майонез. Уральский рок.
13: Три десятки. Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
17: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
16: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
17: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
16: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
17: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
6: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты! В Екатеринбурге 7 часов и 25 минут на радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», в городе пока что 2 балла, придется задержаться на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Начинается пробка на Бебеля Донбасской и Бакинских комиссаров от Таватуйской до Коммунистической. Подстаивает Восточная от Короленко до Большакова и придется задержаться на Старых Большевиков Ильича от Карипина до Уральских рабочих. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Саш, скажи, пожалуйста, Kia Carnival 2018 года, 2.2 автомат. Пробег 200 тысяч. Что можешь сказать об этой машине?
2: Ну, что-то нормально так накатали-то на нем. 200. Это какая-то служебная машина, что ли, была?
3: Да кто ее знает, может быть.
2: Не, ну, это однозначно на ней путешествовали. И судя по количеству километража, прямо очень-очень плотно. Карнивал вообще крепкая достаточно машина. У меня у товарища вот сейчас она есть, и он души в ней не чает, хотя, конечно, специфика в управлении тоже имеется. И если смотреть вот более-менее свежие, какого ты смотришь?
3: 18-й год.
2: 18-й год. Но это еще старый кузовок такой, он еще выглядит как Рио снаружи. Вот. Что касается его технических характеристик, тут самое главное с дизелем не напороться на проблемы по топливному оборудованию, потому что дизель не особо хвалит. Вот я разговаривал с дизелистами, все мне как один говорили, корейские, французские дизели периодически вот появляются с такими неприятными вещами. Это дастеры были на дизелях, там проблемы с насос-форсунками очень недешевые и решаются дорого. И корейские дизеля тоже периодически. То Kia, ну, чаще, конечно, они с Санта-Фешками работали. И по еще одной машине Санъёнг, Рекстон тоже были. Да, там тоже как бы по дизелю были вопросы. Еще не очень хвалили эти моторы на платформах H1, они же Гранд Старексы у себя из... Да, из Кореи. Поэтому здесь вопрос в диагностике, раз. Вопрос в ненадежности некоторых топливных деталей. Но зато сейчас будешь с топливом везде. Сейчас можно на нем ехать хоть куда. Ведь и везде заправишься, понимаешь? Вот никто, кто бы думал, да, что даже с газом будет хуже, чем с дизелем.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Джили Тугела. Стоит ли менять на тот же Джили? Сейчас там новая электричка, не помню, как называется.
2: Ну, гибрид скорее. Ну ладно, давайте так. Во-первых, все эти машины, я считаю, вот пускай в меня кидают камнями владельцы этих всех Лисянов, Зикров и так далее, это все обманщики. Они как наперсточники с тобой. Вот если ты ездишь как дед, тогда все нормально у тебя. Если у тебя есть свой дом, если ты спокойный водитель и тому подобные вещи. Если ты водитель неспокойный, то, поверь мне, километража заявленного, который у них там в паспорте записан, ты никогда не проедешь. Вот никогда. Я вот и сколько и премиальные, и супердешевые машины тестировал. Везде есть свои нюансы. Если нет под рукой инфраструктуры, нет своего дома, то сейчас еще проблема с тем, как заряжать эту машину. Поэтому, по факту, это скорее пока что в нашей стране игрушка, и мы к ней пока все дальше и дальше. От нее к ней мы не приближаемся, учитывая новые пожарные безопасности нормы, которые в июне приняли. Так вот, как бы вопрос, сейчас это выход из положения или не выход? Я считаю, нет. Почему? Объясню. Потому что пока у нас не будет развитой инфраструктуры, поблажек, как в некоторых регионах, в том числе и каких-то доп. Начислений, пока у нас не будет как-то нормально оформлено вот это вот все взаимодействие тебя, управляющей компании, которая машины место тебе там вот так предписывает оборудовать, пока у тебя не будет изначально нормальной стоимости на этот автомобиль, я думаю, ничего у нас не наладится. Попахивает топливным лобби, если так вот по-хорошему, по-большому. Есть машины интересные, есть машины не очень. Я бы не гнался за суперсовременной моделью. То есть, если уж брать какой-то там гибрид или электричку, ту, которая уже там годик походила, еще пока новая в салоне продается. Потому что у многих производителей выходят постоянно обновления, и они устаревают, как смартфоны, моментально. Спасибо тебе большое, да, за звонок, удачи, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
5: И главный приз.
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и партии получения призов на оценивисвосток.ру.

0: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
13: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
14: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
13: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
14: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
13: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
16: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Привет всем, кто хочет начать свое утро с получения подарков. Столица Урала, 7 часов и 45 минут. А с вами утреннее шоу «Катапульты». И прямо сейчас мы будем разыгрывать приз от спонсора конкурса сети магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: 237-104. Именно та комбинация, которую ловким движением, чем вы там на самом деле получится у вас набрать, нужно, чтобы поучаствовать.
2: Вау, это было сильно. Я сложно подчиненные слова.
3: Алло. Я, по-моему, ни одного спряжения не упустил.
2: Доброе утро.
0: Красавчик, привет.
3: Доброе утро.
2: Как зовут тебя? Можно говорить?
4: Алексей,
2: ты только проснулся?
4: Нет, давно проснулся.
2: Давно проснулся. А сейчас уже почти на работе или еще дома пока?
4: В пути.
3: У нас у всех такое же индивидуальное восприятие того, что есть давно, потому что я такой, ну извини, давно это вчера уже. Уже все, что сегодня, это вот-вот.
2: Скажи, Алексей, у тебя есть строгий костюм на работе или у вас дресс-кода нет так такового?
4: Нет строгого костюма.
2: А хотелось бы?
4: Нет, ну, можно бы.
2: Зачем? Придется. Ну, чтобы все получилось, мы за тебя кулачки будем держать, но тебе все равно надо постараться. У нас для тебя есть один вопросик с тремя вариантами ответа. Дашь верный ответ, тогда получишь подарочек.
0: Итак, одежду главных героев какого фильма превратили в реальную коллекцию?
3: Мистер Бин, Кингсман или Волк с Уолл-стрит?
2: Вот один из этих фильмов, из одежду главных героев превратили потом в реальную коллекцию. Вот из какого фильма это было взято, как думаешь? Мистер Бин, Волк с Уолл-стрит или Кингсман? Смотрел эти фильмы?
4: Нет, не смотрел.
2: Даже мистера Бина не видел. Серьезно?
3: Знаете, в чем проблема? Я вот люблю отыграть что-то голосом персонажа, когда мы обсуждаем вопрос. А сейчас
2: мистер Бин не дает тебе такого шанса.
3: Мистер Бин, подключайтесь к видеотрансляции, потому что не особо разговорчив.
2: Итак, Алексей, какой же ты считаешь ответ верным? Что?

0: Джентльмены.
1: Да, оставайся на связи, за эфиром расскажем, как сможешь забрать его себе. Теперь крикни нам катапульта. 3-4.
2: Катапульта!
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Тем, кто желает знать об этом мире больше, на 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители, в частности, Железнодорожного и Ленинского районов, а также Пионерского микрорайона. В мэрии сказали, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности, пишет Ядин. Между тем, порталу 66 рассказали в компании Т+, что официально горячее водоснабжение еще не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессий, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 22 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящая неделя на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительную территорию Свердловской области, на которой температура воздуха днем остается ниже плюс 20, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Со вторника по четверг в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается. В пятницу и выходные дожди, пишет «Комсомольская правда». Сайт «Росгидромет» обещает сухим только 20 августа, четверг, тогда же днем до плюс 24. В пятницу и выходные также до плюс 24, но с дождями. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Информация на правах рекламы. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
3: А на небе дождик точит.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». По сообщениям синоптиков, сегодня в столице Урала ожидается облачность, а также дождь. Ветер западный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня от 14 до 16 выше 0.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка.
6: секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, столица Урала, 8 часов и 4 минуты, с вами утреннее шоу «Катапульта», за окном плюс 11, имейте это в виду, когда будете планировать выход на улицу.
1: Будьте умнее некоторых, так вам скажу, как замерзшие.
0: Чтобы не жаловаться с самого утра на всех.
1: Да я ни на кого нигде никак не чующу и не пожаловался, но давайте поговорим об этом. В общем, у нас же сейчас большая проблема самодиагностирования в целом у людей, и понятно, дело, что и так вот количество информации немножко играет в этом роль по поводу того, что может быть симптомом чего. Но иногда есть перегиб, где я такой, ну вы откровенно хотите прямо, чтобы кто-то там, ну, у кого-то жизнь была не супер, потому что я наткнулся на статью, меня это выбесило. В каких случаях можно подождать? Если вы испытываете жжение в интимной зоне. И просто поговорим об этом.
0: В случае, если вы стоите на остановке, ждете там частный транспорт.
2: Можно подождать, да.
1: Это рекомендации специалистов.
0: Потому что я сомневаюсь, что это рекомендации специалистов.
1: Да, но я говорю, что типа именно как преподносятся эти статьи. Да, что если симптомы слабые и не усиливаются, жжение в интимной зоне, то естественное ощущение, которое можно немножко поиспытывать без каких-то явных причин. Если вы четко связываете их с возможным раздражителем, мы же жестко всегда все правильно связываем.
2: Можно
1: у меня постоянно вот
2: сказать,
1: это.
2: Да.
1: Мне кажется, что у меня болит вот здесь, потому что это, а мне говорят, у тебя не там болит и не это, если приходишь к врачу.
0: Мы говорим сейчас о конкретном жжении.
1: Да.
0: Правильно понимаю?
1: Да, конкретно.
2: Если предпосылка какая-то была, да, тогда вот надо как-то паниковать начинать.
1: Ну да, ну и последние два, такое типа одно. Но очевидно, что если общее состояние не ухудшается, типа, ну оно немножко жжет, да немножко это пускай.
2: А если настроение портится, это не ухудшает разве общее состояние?
1: Не-не-не-не. Ну, естественно, если нет боли, температуры, я такой, ну, спасибо.
2: Надо,
1: а знаете, что есть? Жжение в интимной зоне есть! Нет никакого сценария, где с этим не нужно бежать просто ко врачу.
0: Знаешь, это есть такая, до сих пор, мне кажется, кто-то использует эту систему, когда женщина подсыпает мужу в трусы перец, чтобы узнать, а не изменяет ли он. То есть, если он к ней обратится, к тому, что у него жжение-то появилось,
1: да,
0: значит,
1: да,
0: он не косячил.
1: То есть, еще и семьи рушит.
0: Ну, вот, возможно, это рекомендация для тех случаев, если вы случайно обнаружили красный перец у себя в трусах. И думаете об этом жжении, то, возможно, имеет смысл просто выждать паузу.
1: Если вы нашли черный перец у себя в трусах,
0: не
1: возможно...
0: Не является индивидуальной рекомендацией.
1: Возможно, ваша... Возможно, ваша жена готовит во сне.
0: На вас. В частности.
2: Экстрим подача на мужа.
0: Кто из вас разделочная доска? Осталось только выяснить.
1: Ой, ладненько. Давайте просыпаться, как положено, бодренько с подарками. Впереди у нас конкурс «Что было раньше?». Для него нам нужны два участника. Один мальчик, другой девочка. Все объединены с этой темой. Женя в интимной зоне. Нет. На самом деле, мальчик, девчонка нужны. 237-104. Набирайте.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
19: Акция до 31 августа 2026 года.
20: В Монетке качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова О-Грин 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
21: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
22: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
23: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
24: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
26: «Белл

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Что было раньше?». Набирайте 237-104.

0: спонсор конкурса «Что было раньше» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро. В столице Урала 8 часов и 15 минут. А с вами навигатор и мыноч... Ой, ну...
3: Честно
0: сказал, это тот же самый навигатор, но с утра мы вроде как катапульта. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталов. Мы начинаем конкурс под названием «Что было раньше?».
4: И у нас есть первый дозвонившийся, это Артем, он работает курьером, и мы ищем девчонку. Так что, дорогие наши представительницы прекрасного 237 104, набирайте тоже.
0: Артем, ты с нами, ты нас слышишь?
3: Приветики.
5: Да-да, доброе утро.
0: Расскажи, ты сейчас один в машине или кто-то будет еще помогать тебе?
5: Это один.
0: Это хорошо. А припарковался, наверное, где-то? Удобно, встал?
5: Да.
4: А ты, курьер, ты вот развозишь что-то какое-то едовое или посылки, доставки?
0: Или бумажное?
3: Документами?
0: Все подряд. А сегодня что? Или еще неизвестно даже?
5: Еще пока ничего не делал.
0: Там как колесо фортуны.
4: Так же, как и неизвестно, а где у нас девочка?
0: 237-104, девчонки, вот девчонки. Только вас ждем.
3: Девчонки,
0: без вас не выезжаем на шашлыки.
3: Давайте, не стесняемся.
6: Что там опять краситесь полжизни перед выходом? Такая,
0: мы сейчас Артему просто подарок отдадим. Дозвонился.
4: Психанем в натуре.
0: Он как курьер быстро заскочит и заберет уже буквально через пару минут. Может, в другой конец города.
4: Ладно, пока мы ждем девчонку, ну надо что-то как-то, Артем. А вот если я просто какой-то черный мешок дрыгающийся передам и скажу, надо отвезти на Химаш, без лишних вопросов, повезешь?
3: Задашь ли ты лишние вопросы? Вот такое скорее.
0: Алло, алло, есть звоночек.
4: На второй линии у нас, доброе утро.
3: Привет.
0: Как зовут тебя?
7: Доброе.
0: Екатерина, по громкой связи, судя по всему, очень плохо тебя слышно. Можешь на обычное переключиться, а то там... Боюсь, только мы можем угадать, что ты говоришь. Получилось? Да нет, как будто. Катерина, расскажи немного о себе, где ты работаешь, чем занимаешься.
7: Работаю
0: бухгалтером. Бухгалтером. А ты сейчас не гарнитуру используешь, прямо в телефонную трубку говоришь, да?
7: Прямо в телефон.
0: Тогда говори, пожалуйста, максимально громко, насколько можно. Представь, что мы дети, которые прокосячили. И вот ты будешь с нами так разговаривать.
3: Только не злись, а то мы испугаемся
4: сейчас. Все мы дети, которые прокосячили. Это концепция первородного греха.
0: Начинаем наш конкурс. У нас для вас есть три пары вещей, и вам нужно определить, какая из них появилась раньше. Отгадайте все три, тогда подарок будем выбирать. Итак, первый вопросик.
3: Какая телепрограмма появилась раньше? Время или КВН?
4: Что думает Артем?
5: КВН.
0: Mm-hmm. Мы начинаем КВН. Далеко, очень давно. Да.
4: Екатерина, по твоему мнению, как?
7: Я тоже за КВН.
0: То есть программа «Время» появилась намного позже, чем КВН. Сначала было веселье, а потом начали... Да, сколько
3: время? КВН, да, до временное время существовало.
0: Ладно, приняли ваши варианты ответа. Второй вопрос. Какая газировка появилась раньше, Дюшес или Пепси?
4: Артем, твое мнение?
0: Пепси или Дюшес? Пепси, ты считаешь, что они были раньше.
4: Екатерина?
0: Ты думаешь, как что? Тоже Пепси.
4: Тоже Пепси.
0: Вы решили друг у друга все вопросы списать. Ладно.
4: Ну и последний. Да, наш вопрос. Как вы думаете, какой город был основан раньше? Волгоград или Архангельск? Артем, ты думаешь, что это был...
5: Архангельск.
0: Ага. Кстати, жители города Архангельск называются Архангелогородец и Архангелогородка.
4: И это, пожалуй, трагедия.
0: Волгоград или Архангельск? Что думаешь, Кать?
7: Ну, давайте Волгоград.
0: Вот, немножко хоть поменяем, но результаты. Чтобы уж точно не получилось.
4: Итак, давайте приступим к нашему разбору.
3: Начнем с того, что впервые, вернее, раньше все-таки появился действительно КВН. Это 1961 год, а время телепрограммы появилось в 1968 году.
4: Это явно должно быть какой-то мем про то, что времени не было до 1968-го.
3: Люди до изобретения времени.
4: Да, 1968 лет не было до этого. Но здесь вы оба справились, естественно.
0: Вот насчет газировочки, Дюшес или Пепси. Почему-то вы на забугорную Пепси-то и замахнулись. Mm-hmm.
3: Зря.
0: Самом деле Дюшес появился в 1930 году, а Пепси в 65-м только. Так что тут наша игрушка-то была пораньше.
4: Пусть для всех это будет уроком о патриотизме. Ну и последний, третий. Волгоград основали в 1589 году, а вот Архангельск пораньше, в 1589. четвертом.
0: Здесь Артем угадал. Да? А вот Екатерина решила поменять ответ и, соответственно, выбрала неправильно.
4: Как бы то ни было, мы все выиграли немножко знаний сегодня. Поэтому вместе, ребята, пожалуйста, прокричите нам старая добрая катапульта. 3-4.
5: Катапульта.
2: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Доброе утро, ребятки. На часах у нас 8:26. С вами «Катапульта» в составе навигатора на данный момент. И новости у меня для вас есть интересненькие. Краснодарский край, значит, школьники сняли видеорасследование на собственную директрису. Из Белореченска, ребятки. Они решили на стен газеты время никакое не тратить, потому что это детский лепет какой-то, и выпустили журналистский репортаж о руководителе своей школы. Брали ребята информацию из открытых источников, плюс нашли мнение, которое ранее высказывали родители. Даже этого хватило, оказывается.
2: Ну, директрису... дело, по крайней мере.
1: Ну, типа того. Директрису ранее подозревали в возможной организации серых схем со школьными бюджетами. Уличили в пристрастии к тяжелому люксу, то есть дорогая одежда из ЦУМа, богатая машина, оформленная ИП, официальное предупреждение от прокуратуры когда-то даже было. Ну и припомнили жалобы родителей на взятки, на зачисления в классы в начальные. Началось это как шутка. В итоге ролик стал очень популярным. Больше миллиона просмотров собрал. Директриса обещала привлечь юных детективов к ответственности. Вот. А содержание ролика отказалась комментировать.
3: А привлекла Следственный комитет.
2: Я села за стен газеты.
4: Там наверняка есть вот эти вот плохо смонтированные неудачные кадры, где они подходят к охраннику школьному с вопросом, может, типа, вы замечали что-нибудь подозрительное за директрисой? Он только начинает такой, типа, да никогда ничего. И потом резко склейка, и видно, у него чекушка уже внизу где-то стоит, и он такой, ходят к ней всякие.
1: А девчонка из Красноярска получила автомобильный штраф из-за большой груди. Дорожная камера не увидела на ней ремня безопасности. На самом деле,
4: зато
1: как говорит...
4: Зато в подушке аж три получается.
1: Да, девушка говорит, что ремень был, но из-за объема бюста он в декольте спрятался. Плюс она еще подсгорбилась маленько. И, в общем, когда штраф пришел, девочка решила сначала спорить дистанционное наказание. Они говорят, приходи. И чтобы доказательство своей невиновности. Ну, в итоге штраф ей аннулировали, как бы все в порядке, но
4: ситуация. Там, по-любому, был следственный эксперимент, где судья вот подходит к ней за спину и такой, ну вот представим, я ремень, я вот так вот по диагонали между...
2: Приходите к нам, будем ваш штраф аннулировать.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefusegentleman.ru.
2: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8348.

0: автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 8 часов и 35 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри». Бебеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», сейчас в городе 3 балла. Подстаивать сибирский трактор ЖД переезда до Лесотехнического университета не едется по Московской от Волгоградской до Щерца. Трудовая и Губахинская стоят от Березовского тракта до проезжей. Небольшие заторы на Куйбышево от Розлюксембург до Луначарского и от Бажова до Белинского. И придется задержаться на машинной от Чёрса до Фурманова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Уникум.

автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: wanna type. Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Про машинки. Это у меня, значит, уже третье поменял. Тига-4. Первые Тига-4 появились только у нас в Екатеринбурге. Взял. Угу. Три года отъездил, поменял на Тига-4 Pro.
2: Так.
3: Также три года отъездил, поменял, вот пришли только вот, которые Нью. Все.
2: Теперь никаких пришла вопросов. Элька, так.
3: Вот, никаких это вопросов есть, безусловно, это отлично все. Каждый постоянно обслуживаюсь в салоне, и никаких вопросов не возникает. Тебе все сделали, и хорошо. Машина устраивает абсолютно.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, у меня такой вопрос к тебе. Ты как-то смотрел, не смотрел новые автомобили «Волга»?
2: Я вот катался буквально в конце недели той. А чё?
4: Ну и как оно тебе, что из этого?
2: Ну, давай так. К «АвтоГАЗу», в нашем с вами понимании, и тому бренду с оленем, который у нас был в советское время, этот автомобиль и эти автомобили не имеют ничего вообще, никакого отношения. Это база, которая всем понятна, это «Джили». Просто с некоторыми вещами чуть измененными, например, там вот на К50 сделали больше бачок омывателя, поменяли решетку в таком, знаешь, а-ля стиль советского автопрома. «Китовий ус», помнишь, была такая тема? Ну и как бы вот название «Волга» написали по-английски там на руле, на шильдике, все. По сути, это все то же самое. То есть, да, есть небольшие отличия в плане там укомплектованности автомобилей и локализации. Вот, допустим, у некоторых производителей локализация выше, они там производят практически полный цикл. Насколько я понимаю, бренд это то же самое будет делать у нас на территории Нижегородской области. Но и когда это все локализуется полностью, очень надеюсь, что изменится цена. Потому что многие ждали, что будет прямо без утильсбора, и это было бы, ну, очень-очень бомбяо, потому что такого класса кроссовер купить без утиля, это была бы просто подарок судьбы. Но пока, по факту, цена отличается от Манджаро не сильно. Там, по-моему, 100 тысяч разница.
4: Всего лишь?
2: Ну, да. Разница небольшая, потому что, опять же, везут, я так понял, машинокомплекты собирают у нас. Как только сборка перейдет на здесь, выйдет новый Манджарик, там разница в цене будет уже более такая серьезная.
4: Понятненько. Значит, все-таки родной китайский.
2: Ну, а у нас практически все сейчас такое. Ну, это такая же история, плюс-минус, как и с москвичом. Помнишь, была, когда первые москвичи пошли, они были каких-то термоядерных денег стоили. Сейчас уже, ну так, осадили, и несмотря на общий рост, они-то стоят дешевле.
4: Хорошо, понятно.
2: То есть люди задаются двумя вопросами. Чем это отличается и какого это качества? Качество норм. Ну вот я сидел, смотрел и так сравнивал, и сяк сравнивал. Выходили зазоры даже, вымеряли. Да все то же самое. А вот в плане цены хотелось бы, конечно, пониже. Но нам всем хочется бесплатно, ведь ты же понимаешь. Но оно не бывает. К сожалению, сильно дешево тоже не прогнозирую.
4: Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Друзья, благодарю вас за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: И главный приз – автомобиль!
7: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Кольцевая 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте партии получения призов на atsodifismostok.ru.
1: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр.

Делись в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4 500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
3: Лента.
4: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
1: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро всем верно настроенным. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться детям с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Между тем, Совет Федерации призвали проанализировать ситуацию, при которой школьники с высокими баллами на ЕГЭ не могут поступить на бюджет вузы из-за олимпиадников. Нужно сделать систему поступления максимально прозрачной и справедливой, заявил член комитета Совфеда по науке Игорь Мурок. Ранее сообщалось, что олимпиадники заняли большинство бюджетных мест на ряде направлений в университетах. Например, в МГУ на факультете искусственного интеллекта поступающим по результатам ЕГЭ осталось только 5 бюджетных мест из 20. На факультете биоинженерии все 35 мест заняли

0: только олимпиадники, пишет газета.ру. В Екатеринбурге по решению суда временно остановлена еще одна стройка в Ботаническом на развязке 8 марта Фучика рядом с Ботаническим садом Уруран. Судебное разбирательство инициировала региональная прокуратура, потребовала расторгнуть договор аренды земли между застройщиком и МУГИСО. Застройщик планировал построить на этом месте паркинг. Пишет Уралвеб и напоминает, что в июне жители ЖК Ботаника Гринхаус добились отмены стройки новой жилой высотки в 34 этажа. Она бы перекрыла вид на Ботанический сад жителям многоэтажки, которые покупали квартиры в доме с условием наличия красивого вида из окна. В Екатеринбурге на Эльмаше почти на 2 недели перекроют улицу Войкова из-за ремонта покрытия. Проезда не будет с 20 августа по 1 сентября по участку от улицы Стачек до переулка Механического. Ограничения не создадут затруднений для движения общественного транспорта, отмечают в мэрии и призывают горожан с пониманием относиться к временным ограничениям. Сегодня на Уэльсе простятся с Бонни Тайлер. В воскресенье в родной город певицы Сонси прибыл гроб с ее телом. Тысячи поклонников выстроились вдоль улиц, забросали катафалк цветами, спели хором главный хит певицы «Total Eclipse of the Heart». В переводе «Полное затмение сердца». Прощание с Бонни Тайлер состоится сегодня в городском соборе. Вход будет только по приглашениям, но трансляцию службы покажут вблизи храма на площади Святого Давида, пишет британская «Гардиан». Напомню, Бонни Тайлер скончалась 9 июля на 76-м году жизни. Врачи не смогли спасти певицу, в организме которой развилась инфекция после разрыва аппендикса. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии объявил лидер коллектива Роман Белык в субботу на концерте в Лужниках. При этом отметил, что группа возьмет паузу в концертной деятельности на год или два, но затем вернется с гастролями, пишет «Москва-24». Группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов, 6 мини. Последней пластинкой стал лайв-альбом «Лужники 2024». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте на что.ру. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Холодно, холодно.
7: Климат-контроль катапульты.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». По сообщениям синоптиков, сегодня в столице Урала ожидается облачность, а также дождь. Ветер западный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14, плюс 16.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
14: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
15: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, в столице Урала 9 часов и 2 минуты. С вами утреннее шоу «Катапульта», за окном плюс 11. Имейте это в виду, когда будете туда выходить.
1: А может быть, и возьмите это как причину «не».
2: Да, например. Сидите дома вообще, всегда.
0: Вообще сентябрь же чувствуется, он дышит к нам в затылок. Но есть и радостное известие. Радиопилоты сеть салонов цветов букете.рф продолжает традиционную акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите у нас по ссылкам на сайте pilotfm.ru и решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина. Это будущие первоклассники, начальная, средняя и старшая школа. Каждый, кто правильно решит эту викторину, становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 счастливчиков, это мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич», сеть салонов цветов в букете.рф, телефон 20-22-106.
1: И вот есть же история, что в последние годы на самом деле Екатеринбург начинает метить в звание культурной столицы,
2: ну
1: потому
2: да.
1: что огромное количество мероприятий у нас уж
0: что
1: ночь.
0: Там в последние у нас всегда были культурные столицы.
1: Нас долго
2: правда.
1: Не понимали.
2: Сейчас правда разогнались, это действительно
1: да,
2: так.
1: То есть у нас куча вот ночь музыки, ночь музеев, со всех городов ребята приезжают, и вот уже Москва повторяет
0: Старый
1: за нами.
0: Новый рок еще.
1: Да, Москва но... повторяет за нами,
2: что
1: но
2: они?
1: Тупенько. У них проводят ночь поликлиник. Вернее, ночь в поликлинике это называется. Что-то типа того. Прикол в том, что там есть несколько дат. Вот с 22 на 23, с 29 на 30 августа ночью можно будет в серию поликлиник прийти и бесплатно пройти.
0: Диспансеризацию!
1: Именно так, полностью. Причем они поделили там, говорят, на два сектора эти акции. С одной стороны, можно пройти обследование, необходимое вам ночью вот этой. А еще они сказали, культурная программа есть, которая будет посвящена здоровью, спорту.
0: Там стенгазеты как раз про заболевания.
1: Да, вот это. Все детство я читал, я знал, что такое остеопороз 6 лет.
2: Я думаю, территорию будут убирать, да?
1: Не-не-не. Ладно, понятно, что там здоровье и так далее, спорт в культурной программе. Там кино, литература. Я думаю, то есть полноценная культурная программа. В какой вообще вселенной они думают, что кто-то такой... Давайте ночью в поликлинику сходим, чисто тусовочка оторваться, посмотреть, что там, как там, дела вообще.
0: Если ночью без очереди возможно, тогда имеет смысл какие-то там анализы сдать. Но кто же анализы ночью тоже сдает?
2: Натощак.
0: Да, с утра обычно это происходит.
1: В них должен быть очень креативный бар.
0: Там как раз баночки такие, знаешь.
2: Напитки.
0: С красными крышечками.
1: Подходишь и такой, типа, ну ты же на тусовку пришел, мы помним, в ночь в поликлинике. И ты подходишь, у них вообще вот эта локальная, которая аптека в поликлинике, и такой, типа, а можно мне что-нибудь? Они такие, так, что хочешь, погрустить, повеселиться.
2: Гематогенку с ежиком.
0: Да, конечно. Спиртусина, а дальше посмотрим. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает наш конкурс. Это может знать каждый, чтобы принять в нем участие. Звоните 237-104.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Никольский. Старт.
6: продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
12: Жилой квартал Никольский.
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГНК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не стыдно?
15: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
17: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acedefismostok.ru.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
1: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
4: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Это может знать каждый» ООО «АМ Капитал». Автомир на Новгородцевой 4А.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро. В столице Урала 9 часов и 14 минут. А с вами утреннее шоу «Катапульта». Готовы начать нашу проверку знаний в конкурсе «Это может знать каждый».
3: Будем их проверять у Григория, который работает прорабом. Доброе утро.
4: Привет.
0: Григорий. Давно ли ты прорабствуешь?
5: Да, давно.
0: А, начинал-то ты обычным специалистом или сразу как-то удачно залетел в прорабы?
4: Потом в прорабство, да, забрали?
5: Нет, специалистом.
0: А чем занимался конкретно ты?
5: Отделочными работами с 96-го года.
0: А сейчас ты тоже этим занимаешься или все на аутсорсе, просто смотришь, проверяешь лампы Лосева, бродишь возле стены, поглядываешь, что-то как?
5: Не без этого.
0: Приходится,
3: да. Теперь приходится отделывать только вот сотрудников после смены, когда косячат.
4: Ну прям приходится, да, без удовольствия как будто.
3: Ну, в смысле, конечно, приходится. Ты не хочешь его бить, но ты по-отцовски должен.
5: Работа такая.
0: Да точно про рабство.
3: Естественно.
4: А про что еще?
0: Абсолютно. Григорий, скажи нам, как по-русски вообще занимался русским языком в школе? Какие оценки были? Четверки, пятерки, средненькие.
5: Да, средненькие.
4: Ага.
5: Просто тройки, наверное.
0: Троечки.
3: Я понимаю, у меня учительница была, которая любила линейкой вот этой 50-сантиметровой, которая из цельного дерева сделана, лупить, поэтому у меня тоже не все уложилось
4: тоже
3: как надо.
4: Слушай, да,
0: мне кажется, эта женщина нашла себе потом работу и записывает джинго для катапульты. Там деревянная линейка, скажем, там... Григорий, у нас сегодня, как ты понял, уже экзамен по русскому языку. У нас для тебя имеется три вопроса. На каждый из них предоставим тебе варианты ответа. Не все ж так страдать, будешь просто выбирать. Отгадаешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Ну что ж, первый вопрос.
4: Как правильно пишется следующее слово?
3: Котышки, кутышки или катышки?
5: Наверное, катышки.
0: Это правильно. Машинка для стрижки кутышка.
3: А бывает же такая фигня там, типа с написанием, с ударением. Мы бы сейчас все одновременно узнали, что они все это время кутышки были.
0: Котышки, на самом деле.
4: Двигаемся дальше.
0: К второму вопросу.
4: В каком слове пишется две «Н»?
3: Невиданный, рьяный, буланый.
0: Улана — это, если что, масть лошадей.
3: А, ладно.
4: Татьяна, да.
3: Я думал, это неправильно выговоренное оскорбление какое-то, матерное слово.
0: Итак, невиданный, рьяный или буланный? В каком из этих слов две буквы «Н»? Буланный?
5: Буланный.
0: Там две буквы «Н».
4: Остальные слова тебе не нравятся?
0: В невиданном одна, в рьяном одна, в буланном две. Так считаешь?
3: Я, по-моему, в детстве слышал это от кого-то пьяного во дворе. Типа, ты че, шкет буланный?
0: А вот две ли «Н» там было? Когда ты слышал?
4: Помнишь что-нибудь, да?
0: Не переспрашивай этого мужчины. Извините, как вы сказали?
3: Иди сюда, сейчас напишу.
0: Итак, рьяный, буланный, невиданный. Где буквы две «Н» получается?
5: Невиданный, знаешь.
0: Невиданный. Ну вот это невиданный успех. Действительно, там и есть.
4: Далее. Как правильно пишется следующее слово?
3: Инцидент. Инцидент или инцидент.
0: То есть, как это пишется? Инцидент, инцидент или инцидент?
3: Я даже прочитать не смог нормально.
0: Тяжело, Андрей. Инцидент. Ну что ж, название вообще бы хорошо пошло стоматологической клинике. Цвет-то ты абсолютно верный, действительно. Именно так читается. Говоришь, на тройке, знаешь, пятерку получаешь.
3: Абсолютно. Ну, пятерку и один подарок, о котором давай как раз-таки и поговорим. Имеется у нас мерч от фестиваля гик-культуры «Гик-кон», который 29 августа будет проходить в парке Маяковского. Хедлайнер там будет актер Тихон Жизневский, который майора Грома играет. И еще актеры дубляжа тоже на сцене появятся. Иван и Анастасия Жарковы, которые озвучивают героев киновселенной Марвел. Есть билетики на ламповый концерт «Город влюбленных людей» 25 августа в 19:30 в Летнем театре парка Маяковского покажут. Билеты на футбол «Урал против текстильщика», первая лига 22 августа на Екатеринбург-арене. Билетики на одну из площадок Екатеринбургского музея ИЗО или сертификат в салон дископрав на тысячу рублей. Либо можем вообще за эфиром решить что-то как.
0: Что, Григорий,
5: давайте,
0: думает?
5: Давайте на футбол сходим.
0: Хорошо, да, отныне пара билетов твоя.
4: В смысле, с нами? Все вместе?
3: Нет.
0: Размечталось. Оставайся на связи, а сейчас крики нам катапульта. 3-4.
5: Катапульта.
2: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Все еще доброе, все еще утро, дорогие мои дорогие. В Екатеринбурге 9 часов и 25 минут.
2: Ты сделала завтрак дубовицкой такой.
3: Дорогие еще дорогие.
1: Значит, с вами «Катапульта». И в Хабаровске школьник сломал IMAX-экран. Ему не понравился DC Нолана, он вот сидел на сеансе.
2: Я думал, он искал, как поставить Макс на IMAX. И не получилось, сломал таки.
1: В общем, да, не понравилось ему Одиссея. В это время он пил свой Bubble Tea и ничего лучше не придумал, кроме как плюнуть шариком тапиоки через трубочку прямо в экран. Казалось бы, запачкалось, ну и ладно, вытри тряпочкой, дело с концом. А с IMAX-ом так не прокатит. У них экраны покрыты серебряным напылением. И сладкий сироп намертво въелся вот в это покрытие, оставил жирное пятнище прям по центру. На репутации кинотеатра в целом зрители начали массово жаловаться на следующих всех сеансах, что вот невозможно ничего смотреть, потому что ты концентрируешься на этом пятне, это как пиксель битый вот где-нибудь.
2: А как парни-то нашли? Выкружили, обнаружили?
1: Ну вот как-то выкружили, да. В итоге конструкцию, что?
4: Да я просто думаю, такие все чувствительные опять же стали, вот про это разговаривали. У меня на мониторе, вы же знаете, что мониторы сделаны так, что на них вот эта пленка есть, которую если снять, там просто белый экран. Вот у меня кусочек отлупился, и я уже год такой. Да ладно, главное с прицелом в игре вторым не перепутать, да и в принципе там же чуть-чуть.
2: А если бы тебе пришел товарищ и плюнул бы в экран и ушел?
4: Он бы не ушел.
2: Оставил смачное пятно в том углу.
4: Он бы не ушел, он бы навсегда остался призраком в этой квартире потом.
1: Ну в итоге, понимаете, конструкцию демонтировали, для этого даже стену вот ТЦ разобрали, каждый день простоя кинотеатр обходится в 700 тысяч рублей, а ценник ремонта тоже невероятно кусачий, там 6 лямов только экран, доставка и установка еще 20 миллионов, вообще непонятно,
2: кажется,
1: как будет семья оплачивать.
2: Мне кажется, что надо как-то школьника подтянуть, возможно, использовать сеансы, где он просто пересказывает увиденное им.
4: Хорошая реклама Bubble Tea на самом деле.
1: Тем временем в Америке одна пенсионерка вот создала, так сказать, женское государство, но в миниатюре. Там поселение чисто для женщин, 71 год
2: женщине.
1: Называется
2: «Новые лавочки».
1: Называется «Птичье гнездо». Она еще в 22-м году вот начала развитие этого проекта. Нет, к сожалению. Она купила участок в деревне недалеко от Далласа, потом его обустроила, всячески установила. Там 14 бетонных площадок, которые как раз сдает в аренду женщинам за 38 тысяч рублей в месяц.
2: Площадки бетонные.
1: Да,
2: я так поняла,
1: что они сами туда или трейлеры привозят, или водружают там уже какие-то модульные не модульные дома. Непонятно,
2: или рыбацкий стол раскрывают и садятся просто.
1: Для резидентов еще там обустроены общая летняя кухня, огороды, зона для костра, птичник. Все женщины проходят у нее собеседование и строгий отбор в этот элитный, так сказать, райончик. Сейчас там 12 женщин живут, при этом, ну, помимо, вернее, самой пенсионерки. И на слуху очень этот проект. Там в прошлым летом 500 заявок туда было подано, учитывая, что мест только 14.
2: Ну, 400 от птиц.
4: Если они сильно, типа, отстранены от общей инфраструктуры, там, ближайшего города, ну, то да. В какой-то момент, я думаю, знаешь, вот это не сексизм, но с любым женским поселением возникнет одна проблемка. Когда она выйдет и такая, в общем, тут несколько систем энергообеспечения у нас сломалось. Поднимите руки, инженеры!
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Реклама.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщику «Эзэнни». Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
15: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дуб Нойхаузен, светлый, всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
18: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
19: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
20: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00776-850. 119-021 Москва, улица Тимурова, Фунзе, 11, корпус 2, 0+.
1: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
7: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
7: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
6: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
7: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 9 часов и 37 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» Бебеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Плотно на Сибирском тракте от взрывников до Лесотехнического университета. Не радует движением трудовая Губахинская и проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на космонавтов от Артинской до Челюскинцев и от Заречной до Бакенских комиссаров. Также подставит Серафима Дерябина. От Волгоградской до Шаумяна и придется немного задержаться на Куйбышево. От Розы Люксембурга до Луначарского и от Бажова до Белинского. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представителей класса в наличии от 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро любителям получать подарки. В столице Урала 9 часов и 41 минута. А с вами шоу «Катапульта». И настало время специального конкурса. Его спонсор ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8. Сайт turbokarting.ru.
3: Для того, чтобы в конкурсе участвовать, выигрывать, надо подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru и набрать наши цифры 237-104, что уже кто-то сделал.
2: Есть у нас звоночек. Алло, как зовут тебя?
4: Приветики.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, Эльза.
2: Эльза, ты на работе или дома хозяйничаешь?
4: На работе.
2: Там стучишь чем-то, типа, чайник ставите, наверное. Бухгалтер?
4: Ну, почти. Отвлекаюсь от работы.
2: А чем занимаешься-то вообще?
4: Инженер по благоустройству.
3: У меня только что была шутка про статистический пул инженеров, которые в основном мужчины, и ты мне такую подставу кидаешь.
5: Эльза, у меня есть вопрос к тебе. Как часто ты слышишь сравнение с персонажем из «Холодного сердца» из мультфильма?
4: Вот как только вышел мультик.
5: Так сразу же.
2: Так сразу рейтинг твой взлетел до небес.
5: Отпусти!
4: А то мы этого имени не знали.
2: А ты смотришь сейчас трансляцию-то? А то мы сейчас с тобой так мило беседуем, а ты ребус-то, может, не отгадывала даже. Ну и что мы там загадали?
4: Там тройка и чек, получается, трек, видимо.
2: Ты абсолютно права, действительно, логика не подвела. А верный ответ.
5: Ты, как победительница, получаешь сертификат на 2 заезда целых.
3: Да, в турбокартинг, там можно прям...
2: покататься с ветерком, да. Оставайся на связи, за эфиром расскажем, как сможешь забрать свой сертификат. Но, а теперь крикни нам «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта.
6: Утреннее шоу на радиопилот.
7: Турбокартинг шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбокартинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
11: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
13: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Уралмаш» не будет прежним.
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильных клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
2: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
2: Окид Екатеринбург. ОГРН 186-667-1807.
9: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк. Простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 3.

0: Доброе утро всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Prime Service». Сайт prime196.ru.
1: Доброе утро. Западный бизнес может вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства, передачи нужных технологий и привлечения необходимых специалистов. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, Россия больше не заинтересована в простой сборке отдельных компонентов западной продукции. Также он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с европейским бизнесом вопреки позиции политических элит, пишет газета «Ру». В минувшую пятницу президент Финляндии Александр Стуб призвал страны Евросоюза восстанавливать контакты с Россией. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев объяснил это желание тем, что практически опустили газовое хранилище Европы. На египетском курорте Шарм-эль-Шейх полиция задержала российского туриста после конфликта с местными жителями в отеле. По словам супруги россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. Супруг женщины очень разозлился, набросился на россиянина с кулаками, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Но таких денег у 61-летнего слесаря из Самарской области не оказалось. Кроме того, он не считает себя виновным. К делу подключились российские дипломаты. Они надеются на то, что по итогам расследования с туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Городской портал Е1 сегодня недоступен. В сообщении журналистов говорится, что сайт временно не работает по техническим причинам. Специалисты делают все возможное, чтобы его восстановить. Редакция предлагает следить за новостями в мессенджерах Telegram, Макс и в сети ВКонтакте. Крупный ангарный комплекс для новых российских самолетов МС-21 построят в аэропорту Кольцово. Об этом рассказал накануне губернатор Паслер в своем обращении к авиаторам в честь Дня воздушного флота. Наличие ангара позволит поддерживать летную годность воздушных судов, проводить их ремонт и диагностику, пишет московский комсомолец. Дальность полета МС-21 до 5100 километров, крейсерская скорость 870 километров в час. Вместимость 163 кресла при типовой двухклассной компоновке, 211 кресел при одноклассовой, отмечает агентство. Потепление обещают на Среднем Урале синоптики к середине недели до плюс 22-24. При этом почти каждый день до воскресенья велика вероятность дождей. Ну, например, в четверг Росгидромет обещает в Екатеринбурге солнце и до плюс 24. В пятницу и выходные примерно плюс 20, а чуть выше с небольшими дождями. Температура по ночам на этой неделе составит от 9 до 15 градусов. Сотрудники природных парков Свердловской области уже начали подготовку к зиме. В том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. Официальный доллар 84.55, евро 97.51.
2: Информация на правах рекламы.
3: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». По сообщениям синоптиков, сегодня в столице Урала ожидается облачность от

0: Также дождь. Ветер западный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня от 14 до 16 выше 0.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Сикоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, в столице Урала 10 часов и 3 минуты, а с вами утреннее шоу «Катапульта», несмотря на голоса, это оно, поверьте.
1: Да, это я, Саня.
0: Да, у микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Батала, мы здесь до 11 утра с вами.
1: Да, а на улице, кстати, становится чуть теплее, но знаете, наверное, не настолько, чтобы не начать рассматривать верхнюю одежду осеннюю и думать уже на долгосрочную перспективу, что начать
0: показывает,
1: носить.
0: Что сейчас все еще плюс 11, но то по ощущению плюс 15.
2: Нету там плюс 15, честно.
0: Да. Ну, так не каждый ощущает. Но...
1: Все как написано, так и напочувствовано. В общем, тут еще история. У меня какое-то вот все утро тематика одна и та же, сквозная. Это то, что не нужно лишний раз обратиться к специалистам за помощью, стесняться. История из Китая. Там девчонка во время обеда вышла и решила прикорнуть немножко в тач. Но так уж получилось, что пока она спала вот с откинутым назад сиденьем, как-то у нее нога застряла в руле прям между спицами. Ей было стрёмно звать спасателей, кого-то там, скорую полицию, кого-то еще, потому что, ну, стыдно, что она оказалась в такой ситуации. И она 2 часа созванивалась со всеми знакомыми по видеосвязи, показывала, собирала советы, как можно вытащить.
2: Им не стыдно, да. Самое главное.
1: В ходе всего этого, всей этой истории, она полностью себе использовала тюбик целиком, кремом смазала всю ногу. Но потом нога начала понемножечку припухать. И, естественно, уже пришлось вызвать спасателей. И они через 10 минут приехали и сказали: ха-ха, вытащили ее. И все, она спокойно даже без обследования пошла дальше, потому что нечего было обследовать.
0: Разрулили ситуацию.
2: Какая нежная нога теперь, представьте,
0: но
2: сколько крема
0: одна,
2: было исполнено.
0: Вторую-то сразу можно будет понять, что вот этого не мазали.
2: Ну, в следующий раз второй застрянет, можно и вторую смазать.
1: Я думаю, на самом деле, человек, который ногой застрял в руле, это привлекающее со стороны внимания, типа, действие. Потому что я бы увидел такое, это что за фигня? И она же еще раз ей стыдно, она каждый раз, если кто-то подходил, такой: у вас все в порядке? Она такая: я противоугонка!
0: Она делала вид, что она застрял рукой, вот так вот. Закрывал локтем, как
1: пыталась облокотиться на ногу, да, такая. А что такое? Что-то происходит? Ладно, товарищи, прямо по курсу-то вас уже ждет конкурс «Окончательный монтаж», поэтому, если вы сведущий в кине, набирайте 237-104.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тоните в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
10: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
13: Миша, возьми еще эти коробки.
14: Они уже не входят ко мне в машину.
15: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
16: Мы стекло у шкафа разбили.
13: Ну, Миша!
15: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: И главный приз...
6: мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedifisvostok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «G-Tour» на Селькоровской, 22.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро. В столице Урала 10 часов и 15 минут. А с вами утреннее шоу «Катапульта», в котором пришло время конкурса под названием «Окончательный монтаж».
3: Если смотрели, набирайте 237-104. Это сейчас не про что-то конкретное. В целом, если смотрели...
4: Что угодно, да, когда-либо.
0: Вот, если у вас насмотренность, вот это та самая легендарная черта личности, которая так важна при приеме на работу.
3: Я вот вроде... Много всякой разной кины смотрю, как мне казалось, но когда я смотрю на наши варианты для окончательного монтажа, я такой, я смотрел либо первые части всех возможных вторых, либо я какой-то, вот этот мой, нишевые ужастики, вот оказывается, где мое все.
4: Не так усько немножко, Андрей, у нас.
0: 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы наш разговор неожиданно не прерывался, это будет грустно.
3: Самое забавное, что я еще люблю где-нибудь просто в свободной среде рассказывать, когда я такой, ненавижу вот этих вот, я смотрю фестивальное кино, что ты понтуешься? А это я.
4: Это ты, вот так вот.
0: Вот сорвался звоночек. 237-104, алло, алло.
4: Привет.
3: Да.
0: Да что ж такое, 237-104, будьте настойчивы и обратите внимание на, сколько там у вас палочек сверху, хватит ли для звоночка?
4: Надо 3 как минимум, я думаю.
0: Смотря сколько изначально, если там 5, то 3 уже звучит неплохо. Алло, алло.
4: Привет.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста. Евгения?
6: Да.
0: Можешь радиоприемничек убавить, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Скажи, Евгения, ты уже на работе или еще нет?
6: Нет еще.
0: А где ты работаешь или ты не планируешь?
4: Красота какая.
0: И как ты проводишь свой отпуск, расскажи.
6: Ребенок поступает в институт, поехали документы подавать.
0: Ну, в общем, вы прямо сейчас? Ажиотажа. А в какой факультет-то планируете попасть?
6: Машиностроение.
3: Нормально.
0: Это круто.
4: Да. Четко.
0: Экзамен это хорошо, все там на мази.
6: Да, все хорошо.
3: У него не было, как у многих сейчас, настроение, что он хотел куда-то вот в это креативную среду.
0: Хочу быть блогером, кричал.
6: Нет.
3: Ну, замечательно. Хороший растет.
0: Это хорошо. Евгения, у нас для тебя есть начало и концовка от одного кинематографического произведения. Отгадаешь, о каком фильме идет речь, тогда подарочек будет твоим. Если не справишься при помощи нашего задания, можно еще 3 подсказки об этом фильме услышать. Итак, слушай внимательно и отгадывай.
7: Attention. С вами Радость в прямом эфире из Разума Райли. И сегодня ее команда «Горный» поборется за звание чемпионов. Фанаты Райли, где вы там? Я вас не слышу!
8: Окончательный монтаж.
7: Но главное, что Райли всегда остается собой. И мы любим ее такую. Нашу неидеальную... Но прекрасную девочку.
0: Ну что, есть какие-то предположения или стоит подсказки вам выдать?
6: А?
0: Ага, там...
6: Чудо-женщина.
0: Чудо-женщина, неожиданно. Ее звали Райли. Не помню.
4: Кажется, нет.
0: Может, подсказочки тогда дать? Раз уж не отгадывать. Слушай внимательно.
4: В этом произведении ты могла увидеть 9 разных эмоций. Это первая подсказка.
0: Так, вторая.
4: Также в этом произведении...
0: Что?
6: Головоломка.
0: А какая часть?
4: 9 разных эмоций, если.
0: Там уже, судя по всему... А, ты уже думаешь, что по количеству эмоций...
4: Вторая.
0: Это правильный ответ, действительно. Я так понимаю, ребенок оправдал поступление.
4: Красавчик сразу, автоматически.
0: Да, поздравляем с победой. Давай определяться с подарочками, что хочешь. А, из копилочки нашей забрать за эфиром уже будем. А сейчас громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
9: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Доброе утро всем слушателям радиопилот.
2: Надо убавить тебя, что ли?
1: Отсюда убавить, в смысле? Или что ты имел в виду?
2: Вот здесь, вот так вот. Ну-ка, скажи что-нибудь. Вот, видишь, как хорошо.
1: О, нет! На часах у нас 10:26 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. А на японских аниме-фестивалях наконец-то начали работать отряды по борьбе с неприятным запахом участников.
2: Там никого не останется тогда.
1: А там вот девчонки-промоутеры с дезодорантами ходят. В белых халатах предлагают особо нуждающимся в этом посетителям освежиться, чтобы не доставлять дискомфорт никаким окружающим. Плюс ко всему, там установили так называемые дезодорирующие ворота. Ты вот заходишь с запахом, проходишь обработку, а выходишь уже свеженьким, еще и с сувениром там каким-то.
2: Интересно.
1: И девчонок специально, ну вот, красивых, да,
2: загоняют
1: симпатичных.
2: Загоняют в ворота?
1: Косплеерш наняли, чтобы сами участники фестиваля охотно к ним подходили, потому что очень привлекательные девочки.
3: Извините, мне на секунду плохо стало.
2: Мне кажется, вообще вот эти вот косплей-фестивали, люди когда-то надевают на себя какие-то кожаные вещи и ждать, что что-то там будет лучше.
3: Да, давайте на секунду забудем обо всем остальном, что не так с Фури. Но они же ходят в этих меховых костюмах часами.
2: Мне вот кажется,
3: сутками.
2: Кому стоило ковидом переболеть вот как раз этим людям, потому что потом запаха-то не чувствуешь, и ты уже можешь посещать подобного рода фестивали и даже не замечать каких-то минусов.
3: И проблема вот с мотивацией, которую они выбрали. Красивые девчонки, которые привлекают немытых типов. Сколько из них перестанут мыться за месяц до мероприятия? Интересно мне.
2: Думаешь, это как-то повышает шансы познакомиться?
3: Ну нет, что они такие: «Привет».
2: А у тебя тоже нет горячей?
1: Немножко про татуировочки еще поговорим. Вот наши слушатели, которые, может быть, или сами мастера, или клиенты, да, тату-салонов, вы же тоже часто обращаете внимание, ну, вернее, даже как, не то, что часто, а следует обращать внимание на то, насколько гигиенично все вокруг,
3: ну, да,
1: в момент набивания татуировки. Один американец себе набил татуировку во время прыжка с парашютом. Он прыгнул с высоты 4500 метров, вот не так давно, это зафиксировали в книге рекордов Гиннесса.
2: А какой рисунок был? Что-то абстрактное?
1: Он написал «fly», то есть он сам мастер, и вот он набил себе на руке.
2: Я писал «край», но получилось так.
3: Просто послушайте, просто если смотреть на примеры всех, кто использует самолеты для рисования чего-то, у меня такое ощущение, что в воздухе что-то провоцирует тебя письки рисовать, как будто это какое-то естественное желание на тех высотах.
1: Да, что-то с мозгом происходит в этот момент.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Реклама.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Искали красивые, надежные авто. Но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: 11, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты! В Екатеринбурге 10 часов и 35 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бибеля 33. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 3 балла. Придется задержаться на Верхотурском проезде и космонавтов от ЕКАДа до ЖД «Эстакады». Трудовая, Губахинская и проезжая все еще стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Бибеля от Пехотинцев до Таватуйска и немного задержитесь на Токаре от Татищева до Краснодара. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Катапульта.
2: Доброе утро всем, кто изголодался по подаркам. В столице Урала 10 часов и 43 минуты. Настало время нашего специального конкурса. Его спонсор ООО «Редкая порода». Уральский гастропаб «Чудной». Пушкина 12.
3: Чтобы получить подарочек, набирайте 237-100. И 4. Все очень просто. Я вам стишок зачитаю. И какое-то последнее слово простенькое прям. Вам нужно отгадать.
2: И все, что вот нужно сделать, это отгадать словечко. Получите вы за это подарочный сертификат на 1500 рублей в гастропаб «Чудной». Напомню, 237-104. Я согласен с тобой, но надо держаться. Нам, к сожалению, участвовать в этом конкурсе нельзя. А вот вам во все дорога открыта. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия. Вот сотовой связи это важно. Иначе диалог вот такой...
4: Нам нужны главные рифмачи-трюкачи. Ой. Прямо сейчас.
2: Поверьте, рифма очень простая, она сама напрашивается буквально. Летит к вам в руки.
4: Как да. Вы к нам напроситесь, ребята.
3: Ну, мне кажется, учитывая еще, какой подарок даем, вот тот, кто едет и думает, да вечером пюрешку запарю.
2: А если вы любите дичь, а еще это разные техники приготовления. Кстати, огонь, да. Сувит, жарко, это все тема.
3: Говоря именно про дичь, так-то редко где приготовленную попробуешь у нас в городе.
2: 237-104, алло.
4: Привет.
2: Как зовут тебя? Что-то
5: алло,
2: тихо.
5: Алло, привет, Виталий.
2: Виталий, ты уже позавтракал?
5: Да, позавтракал.
2: Мало. Завидуем тебе. В общем, у нас для тебя есть стишок один. Добьешь в рифму и получишь презент. Слушай внимательно.
3: В деревне сегодня готовит Илья. Вкусного ужина ждет вся семья. Сочные стейки размером с ладонь отправил уже на открытый.
5: Огонь.
2: Абсолютно верно. Действительно, так и есть.
4: Виталий получает у нас, как победитель, подарочный сертификат на 1500 рублей в гастропаб «Чудной», который открылся на Пушкина 12. В нем разные техники приготовления присутствуют. Огонь, сувит, жарко, запекание, тушение. А в меню еще и есть дичь, лось. Лось, кабан, медведь и косуля, конечно же.
2: Оставайся на связи за эфиром, Виталий. Подробно расскажем, как сможешь забрать свой сертификат. А сейчас крикни нам «Катапульта». 3-4.
5: Катапульта!
0: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
8: Реклама. В «Монетке» вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
9: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер «Аками Восток» не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
10: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30. Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
11: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Сидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 47, 46, 45.
1: Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
16: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-21 Москва, улица Тимофунзе, 11, корпус 2. 0+.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. На 104,1 пришло время для свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Банки России могут закрыть более 2000 отделений в текущем году. С января по август уже закрыто 1370 дополнительных офисов, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Банка России. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель за минимум последние 7 лет. Основная причина, как говорят специалисты, изменение поведения клиентов. Большинство повседневных операций сегодня можно выполнять дистанционно. Необходимость в посещении офисов сохраняется в основном для сложных операций и работы с наличными. Таиланд заинтересован в импорте энергоресурсов из России с использованием проекта «Сахалин-2». Об этом заявил вице-премьер и глава МИДа Таиланда Сихасак Пхуангиткеу. Он добавил, что остаются детали, которые необходимо обсудить, и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве, пишет агентство ТАСС. Также в конце минувшей недели стало известно о том, что Москва и Бангкок обсуждают возможность запуска прямых перелетов таиландских авиакомпаний в столицу России. Сейчас между двумя странами летают исключительно российские авиаперевозчики. В минувшие выходные в Екатеринбурге тушили садовый дом. Пожар возник рано утром в воскресенье в СНТ на 12-м километре Чусовского тракта. Огонь охватил порядка 60 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе МЧС области, тушили пожар 15 огнеборцев, 3 единицы техники, а также добровольная пожарная команда РМК «Поиск». Огнем повреждены кровля, перекрытия, внутренняя и внешняя отделка, домашнее имущество в садовом доме. О пострадавших не сообщается, пишет «Комсомольская правда». В Каменске-Уральском будут судить двух подростков за дроперство. По данным следствия, 16- и 17-летние юноши были втянуты в мошенническую схему. Под предлогом дополнительного заработка согласились принимать на свои банковские карты деньги от неустановленных лиц и по их указанию переводить полученные деньги. За это подростки получили по 9 тысяч рублей. Теперь же им грозит штраф от 100 до 300 тысяч или срок до 3 лет с таким же штрафом, рассказали в МВД области. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, пишет «Комсомольская правда». На этой неделе в центре Екатеринбурга пройдет традиционный ежегодный книжный фестиваль «Красная строка». В этом году он объединит больше 160 издательств. На площадке проведут 5 лекториев, всего будет 180 мероприятий. Тема фестиваля нынче «Эта музыка будет вечной» и приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидаются 90 тысяч гостей. Мероприятие стартует в эту пятницу, 21 августа, продлится до воскресенья, 23 числа. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру.

0: с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Непогода нынче в моде. Непогода, непогода.
3: Климат, контроль, катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». По сообщениям синоптиков, сегодня в столице Урала ожидается облачность, а также дождь. Ветер западный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14, плюс 16.
5: «Пилот FM».
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на nash.dom.rf.
8: Я скажу.
5: Катапульта.
4: Утреннее шоу «Катапульта» подходит к своему логическому завершению, и мы ненадолго покинем студию на Ленина 41 до того, как вернуться в вечерний навигатор. А есть ли какие-то праздники, которые мы сегодня можем отметить?
9: Конечно, есть. 17 августа у нас на календаре отмечается День любимого дивана. Не только полежать на нем сегодня можно, но и позаботиться, почистить, купить чехол. Может быть, в подушечках, вот между подушечек посмотреть, вдруг что-то завалялось.
4: Там набор питания уже, мне кажется. Первый, второй, третий.
10: Судя по новостям, там еще один должник от приставов прячется стопудово. В каждом диване один.
9: Еще отмечается день комиссионного магазина, и в этот день часто проводят различные акции обмена одеждой, лекции, как продлить жизнь вещам, ну и показы из вещей с историей.
10: Это так прикольно, где как будто то, как ты называешь место, куда идешь, показывает, какой категории ты человек. Это такой, я иду в комиссионный магазин, или ты, я в ломбард!
4: Был тут на барахолке.
9: Также отмечается день проснувшихся улиток сегодня. Хотя исторически улитки вообще-то из зимней спячки выходят весной, но вот именно 17 августа было выбрано для празднования. Возможно,
4: они просто проверяют. О, не-не-не, рано.
9: И отмечается день трейдера. Вот, участников биржевой торговли мы сегодня поздравляем.
10: Мы вам соболезнуем. Менее 1% статистически превращают это в фактический заработок. Я видел статистику, и мне было и весело, и грустно немножко за них.
9: Но все равно с праздником, что уж.
10: Ну, вот уж хотя бы с праздником.
4: Опять перепроверьте активы, что там? Плюс-минус сейчас. Ладно, ребята, всех причастных мы поздравляем с праздниками и скоро услышимся.
11: Удачного дня!
12: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
6: Реклама.
13: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: И главный приз – автомобиль! У-у-у! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acfisvostok.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция. Коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета «Дом Лента».

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
12: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% обязывает стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме — german@pilotfm.ru.

0: Это BTS с песней Swim, специально для тех, кто ни разу не искупался этим летом. Да-да, в программе «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Я, Дмитрий Раевский, приветствую вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы продолжим наслаждаться новой музыкой скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах на 104.10 FM. Спонсор программы ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» на Бебеля 33. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от Индустрии до Полевой, по Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов от ЕКАТ до железнодорожной эстакады, по проезжей от Губахинской до переулка Укромный. Еще движение затруднено по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Московской от Радищева до проспекта Ленина, по ЕКАТ от 16 километра до моста через железную дорогу. Мерцают Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, Бакинский комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов, Донбасской от улицы 22-го Парсъезда до переулка Суворовский. Пульсирует 8 марта от Бориса Ельцина до Циолковского. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» презентует вам новые треки ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какая-то из песен «Высшем пилотаже» вас заинтересовала и вы не успели ее определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» — ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток», город Березовский. Вернемся к новой музыке скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: И главный приз – автомобиль! У-ху! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника.
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
6: Вы

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который называет самым масштабным с начала СВО. Об этом заявила в интервью газете «Диверсант».

0: начали использовать дроны британского производства для ударов вглубь России. В беспилотниках «Ниян», созданных компанией «Каллен Ленс» в английском графстве Уилтшир. Их могли использовать для ударов по нефтезаводам в Волгограде и Ярославле, пишет «Москва-24». Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты на 133 тысячи. Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные проиграл 2 контрольных матча предсезонной подготовки команде СКА в Санкт-Петербурге. В субботу со счетом 1-3, в воскресенье со счетом 4-5. Главный тренер «Автомобилист» Алексей Кудашов, подводя итоги встречи, отметил, что в игре екатеринбуржцев присутствовали как положительные, так и отрицательные моменты. Это нормальное состояние для данного этапа подготовки. Специалист подчеркивает, что команда, по сути, строится заново с новым рисунком игры, сообщает «Спорт-24». Официальный доллар 84,55. Евро 97,51.
1: Информация на правах рекламы.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 18 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 17-19 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
10: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас отличный дивхаус-трек. Сейчас на верхних строчках хит-парадов направления исполнитель Ницца Шоук. Тема называется «After You».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: рекламу.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и М66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Жилые кварталы. Уралмаш 1.
8: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
9: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
8: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
7: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
8: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК-космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный полквартиры. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижний Сетский пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
11: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
1: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
1: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
0: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
1: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте nasta.com.rf.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
4: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
3: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
3: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
5: Реклама.
0: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nasta.com.rf.

0: Мажатур.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
7: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
10: Застройщик ОАЭ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: И главный приз! Автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две...

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acedifismastop.ru.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилось, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
4: Так и появился на свет Лунтик. Либо Жанна Гузарова.
5: Я понять не могу, почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
5: Может, это путешественник во время? Имени,
3: может,
5: понимаешь?
3: Может быть.
5: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи непонятны.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже будет по сюжету.
5: Родиться.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
5: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе растворимый сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступность.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – специализированный застройщик Sinara Development. 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Перед 1 сентября в России активизировались мошенники, которые обманывают родителей школьников. Об этом рассказал газете «РУ» эксперт по информбезопасности Сергей Щербаков. Мошенники присылают сообщения о якобы положенных субсидиях или пособиях родителям. Предлагают перейти на фишинговый сайт, похожий на государственный портал. Для получения денег запрашивают у жертвы паспортные данные, реквизиты карты, код из СМС и другое. Другая схема связана со взломом аккаунтов в родительских чатах, где мошенник от имени знакомого человека просит срочно перечислять деньги на питание или школьные мероприятия.

0: управления транспорта человека, заведомо не имеющего прав, отметили в ГАИ. Свердловские таможенники передали в социальный центр Екатеринбурга более 2000 пар детской обуви, привезенной из Китая. Ранее партию общей стоимостью 1 300 000 рублей задержали на Верхесецком посту. При досмотре груза инспекторы выявили признаки контрафакта. На демисезонных ботинках незаконно использовался товарный знак с изображением персонажа Куроми, пояснили в пресс-службе Уральской таможни. На импортера завели административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. После рассмотрения дела компанию оштрафовали, пишет «Комсомольская правда». Самый модный принт предстоящей осени в одежде – это узор из ромбов «Аргайл», сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, на полках магазинов уже начинает появляться трикотаж с этим орнаментом. Ранее эксперт отметил, что в тренде также леггинсы со штрипками, а кроме того, все оттенки розового. Ну а редакторы журнала Vogue назвали самый модный цвет волос на предстоящую осень. Это рыжий оттенок, который становится востребованным в фэшн- и киноиндустрии, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 18 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 17-19 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Ты учишь английский?
13: Я не учу. Я говорю.
14: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: В секретной фонотеке с нами снова модники Джеймс Пул и Гудфелла. Тема называется «Gate Boots» – ботинки из аллигатора. Сразу после в нашем эфире стартует нон-стоп и без рекламы. Готовьтесь, друзья. Полетели.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да-да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Тянет», «Июль» на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Тянет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Тенет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.
6: Нон-стоп.
7: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радио Пилот» ИП «Погиба» Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
7: «Уралмаш» не будет прежним.
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. А цель действует 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.
6: «Белл

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: Да-да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на «Металлургов 65».
5: Информация на правах рекламы.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
2: Полчаса только музыка.
3: Без рекламы.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в резонансном ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу вместе со всеми. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что подтягивать, осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но они решаемы. Об этом рассказала ее мама порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября прошлого года автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар в Ревде и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник ДТП был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». На Среднем Урале

0: биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Молодожены приглашали на торжество редакцию американского журнала Vogue. И теперь появились на нескольких обложках глянца. Невеста на фото в белой рубашке, жакете, на ней юбка-карандаш и серьги с бриллиантами. Жених в бежевом брючном костюме. Оба в нарядах Gucci, потому что их знакомство произошло в магазине бренда в Мадриде, отмечает Лента.ру. Мероприятие состоялось в гостиной дома пары. После церемонии супруги вместе с детьми отправились в святилище Богоматери Фитимской, где их благословили. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Информация на правах рекламы.
2: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» о «Регинас». Завтра, 18 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 17-19 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: О, только не кидает. Сказали бы вы, до встречи с гибридом «Экслантикс ЕТ». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Экслантикс ЕТ» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Современная мелодик техно и поп-звучание слились в этом новом треке от исполнителя Клум. Тем называется «Let it pull you» в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радио Пилот» ООО «Ульсан Авто».
2: Реклама.
3: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега-выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсан Авто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
10: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
11: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
10: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
10: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
13: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
14: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
13: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
14: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
15: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
16: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
17: Учитель, как вы мудры.
16: Да это не я. Мне в букете сказали.
17: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
16: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». ОГРН 318-665-8300-308-48.
18: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
19: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
18: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
19: Правда?
14: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Плохой полицейский.
14: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Антон Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
7: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрел Групп. Угренство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
9: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
10: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
9: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
11: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
12: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фунзе, 11, корпус 2, 0+.
13: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
14: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
15: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
14: Лос-Маркет.
13: Гарантия не на словах, а на деле.
15: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
17: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
18: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
19: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Сегодня индекс Мосбиржи серьезно падал ниже 2100 пунктов на фоне планов Евросоюза по расширению антироссийских санкций, отмечает РБК. Евросоюз намерен значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. В ЕС заявляют, что 22-й пакет будет самым масштабным с начала СВО. Детали пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, США должны возобновить поочередные переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. С таким предложением выступил бывший помощник президента Буша-младшего по России Томас Грэм. Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом, сказал Грэм агентству РИА Новости. При челночной дипломатии посредник, дипломат или политик высокого уровня последовательно перемещается между конфликтующими сторонами. Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал, сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты на 133 тысячи. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника

0: Утро воздуха ночью плюс 8-10. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
7: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Послушал этот трек в минувшую пятницу в программе «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой. Программа в эфире каждый вечер с 8 до 9. Надежда всегда находит настоящие жемчужины, перлы. Да, и это одна из них. Тема называется «Nothing». Исполнитель Захаров Architect. Скорее всего, сгенерированное произведение, но очень хорошее. Наслаждайтесь, друзья, в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Это Marshmallow and Portugal The Man. Читаем Шалан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан. Супертемы на 104.10 FM идеально музыкально оформляют этот понедельник, 17 августа. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, стартовала наша акция «Собери ребенка в школу». Это традиционное состязание мы организовываем вместе с сетью салонов цветов в букете.рф. По 28 августа включительно переходите по ссылкам на сайте «Радио Пилот» и решайте викторины. Для каждой возрастной категории своя викторина. Могут участвовать будущие первоклассники 6-7 лет, начальная школа 1-4 класс, средняя школа 5-7 класс, старшая школа 8-11 классы. Каждый правильно решивший вопросы викторины становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20 22 106 в букете.рф. Спасибо за поддержку нашего состязания. Все подробности на сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. В нашей музыкальной программе далее для вас Saint John. Очень скоро дальше Аве, Тедди Свимс, Джонни Анфидюк, Вайс. Какой-то еще интересный, пусть это будет сюрприз. В 3:30 в эфир выйдет «Катапульта на бис». Полетели.
1: Дневной драйв на «Радиопилот».
0: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радиопилот» ИП «Погиба» Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега-выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
4: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 31 августа этого года.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: плохой полицейский.
1: Все живут по моим правилам, даже преступность.
0: И хороший полицейский.
2: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
0: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Уралмаш не будет прежним.
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
10: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Build G. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей Build G S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилось, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
4: Так и появился на свет Лунтик. Либо Жанна Гузарова.
5: Я понять не могу. Почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
5: Может, это путешественник во время? Имени,
3: может,
5: понимаешь?
3: Может быть.
5: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи не понятны.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже будет. По сюжету.
5: Родится.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
5: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Shake, shake, shake. Реклама.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру. И не надо никого уговаривать помочь.
9: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
10: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. Платно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
14: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов. Таким образом, 5-летние загранпаспорта россиян перестанут принимать 15 стран ЕС. Основная официально заявляемая причина ограничений – безопасность документов, пишет агентство ТАСС. С 1 октября перестанут признавать 5-летние паспорта россиян Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, следует из сообщения Еврокомиссии. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря этого года пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября стран Евросоюза и Шенгена. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не предусматривают. В Египте продолжается судебный процесс по делу российского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчина обвиняет в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца в отеле. Супруг женщины очень разозлился, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Пара из Самарской области отказалась. К делу подключились российские дипломаты. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ-УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах и способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Их можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. Члены избиркомов будут рассказывать избирателям о времени, датах и способах голосования, а также будут выдавать памятку. Родителям первоклассников напомнили о прививках, которые лучше успеть сделать до 1 сентября. Так необходимо провести пробу МАНТУ. Также у будущих первоклассников подходит срок ревакцинации от кори, краснухи и паротита, сообщила изданию «Новый день» популяризатор здравоохранения Антонина Обласова. Также плановая ревакцинация в 6 лет проводится от коклюша, дифтерии и столбняка. Еще одна ревакцинация в 6-7 лет – полимиелит. Также биолог порекомендовала привить будущего первоклассника от ветрянки, если он ею не переболел. В Екатеринбурге эта вакцина есть и в муниципальных поликлиниках, но не входит в национальный календарь прививок. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Об этом рассказал продюсер культовой франшизы Джерри Брукхаймер, пишет Deadline. По его словам, возвращение легендарного Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершит сообщение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее продюсер рассказывал, что в планах студии также вернуть в картину Орландо Блума. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. Skillpro66.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 18 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем плюс 17-19 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа.

Я вам. Да-да. На прощание от меня ловите New Disco каверок на песню Empire of the Sun, Walking on a Dream, исполнитель The Soffer. Всем спасибо, услышимся, пожалуй, послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Доброго дня всем. Просто, знаете, уже всем. В Екатеринбурге 3 минуты 5-го. А с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережный Сити».
2: Прямо сейчас можно подключиться к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», чтобы лицезреть не меняющийся состав, а как будто просто смещаемся немного в стороны.
0: Я как белочка, которая переиграла и выпала. Я не в дупле. Вообще. Максимально уже, если честно.
2: А надо было днем-то поспать.
0: А я поспал, и это-то меня и погубило.
2: Ой, ну значит, плохо спал.
0: Вот нету правильных выходов, получается.
3: Тем временем, ребята, у одного калужанина конфисковали машину из-за кражи уличного туалета. Там дедуля, 53-летний, заехал на стадион, куда вот на время соревнований, там у них какие-то были, в Дзержинский округ, поставили биотуалеты. И он его вывез оттуда на своем пикапе. Кабинка туалета стоила 16 тысяч рублей.
2: Ему нужно было на дачу, да?
0: Не, он за вечер до «Чудаков» посмотрел ту полнометражку.
3: Да, в общем, пикап стоил 3 миллиона рублей. Ну и, в общем, суд признал его виновным в преступлении автоматически. Машину средством совершения кражи.
2: Опа!
3: Ну и ее в результате конфисковали.
2: Один продукт жизнедеятельности. И вот в этом туалете его...
3: Теперь...
0: Я понял, почему конфисковали, потому что любое наказание должно быть прямо пропорционально преступлению. И они такие: забираем машину и нагадим ему туда. А теперь наложите ему в карманы и пусть стыдливо идет домой.
3: Главное, чтобы в руки себе не наложил
0: после этого. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Я звучу, как будто я к концу сводки умру просто. На объездной затор от Громова до Амундсена. Не едется по Вильгельма де Генина от Академика Ванцовского до Краснолесья. Подстаивают на завокзальной от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов. Небольшая пока толчья на Московской от объездной до Волгоградской. И немножко нужно потерпеть на проезжей от Искровцев до Нарин.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Тепло ли тебе, девица?
12: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
11: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
13: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
16: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
17: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
18: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
19: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
20: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
21: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
22: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
23: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
24: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
25: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
24: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
25: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
24: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
25: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
26: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: герман@pilotfm.ru.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Эй, привет самым крутым мальчишкам и девчонкам!
2: Ты опять наелся скелетонов.
3: Ты где их взял? Делись!
0: Привет тем, кто готов участвовать, выигрывать, побеждать, быть лучшим, стремиться вперед и участвовать в конкурсе.
4: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Да, прямо сейчас призываем, набирайте наши цифры 237-104, именно в таком порядке, после чего нажимаете клавишу вызова или касаетесь экрана, если у вас сенсорный телефон. И, собственно, все, дальше ждем.
3: Если ты смелый, ловкий, умелый, наши конкурсы тебя зовут.
2: Знаешь, что любопытно, в этой заставке было две версии. Когда сначала программа выходила вечером в среду.
0: После обеда.
2: После обеда. А потом она стала выходить утром в субботу. И они исправили только начало утром в субботу, спать неохота. А дальше так. Алло, добрый вечер. Как
3: Привет.
2: Зовут тебя?
5: Приветствую.
0: А ты вечером... Андрей?
5: Да,
0: утром. А ты вечером в среду или утром в субботу?
5: Вечером в среду.
2: Ну, согласен.
0: Это должно быть вот этой приколюхой-то, когда тусовки, типа там те, кому за 30, еще сколько на входе спрашивают.
2: Сколько туров в звездном чате? И ты такой, опа.
3: Посмеялась, как будто поняла, о чем вы, понимаете?
0: Сколько было сезонов «Зова джунглей»?
2: Андрей, в курсе ли ты нашего конкурса или нужно о нем немного рассказать?
5: Да, у вас слово или цитата, и три варианта ответа.
0: Ну, это два разных слова,
2: да.
0: Ну ладно.
2: Они похожи, но мы никогда их не путаем. В общем, слово для тебя сегодня – пахта. Что такое пахта?
3: Может быть, это такой аграрный инструмент для разрыхления почвы. Возможно, это побочный продукт переработки молока, либо есть такой традиционный монгольский головной убор.
0: И поздно, только сейчас придумал еще четвертый, давайте, вариант. Это русского рэпера какого-то никнейм.
2: Вместо птахи, да?
0: Потому что звучит...
3: И басты, да.
0: Я пахта!
2: Не надо так говорить в таком порядке.
5: Так, а третий вариант там был монгольский что?
2: Головной убор. Шапка.
0: Шляпа.
5: Впервые слышу, но пускай будет это монгольский.
2: Монгольский головной убор. Впервые слышу, но как будто уже готов купить.
3: И надеть. Она и как раз.
2: Принимаю твой вариант, но, к сожалению, не подходит на нашу голову. Что слово выдуманное, в частности, головной убор.
0: Ну да. Но еще остаются два варианта. И самые внимательные из наших слушателей.
2: Или удачливые.
0: Однажды я превращусь в губерниева. Добрый день! Добрый день!
2: Как зовут тебя? Не пугайся, пожалуйста, просто представься.
0: А что не разговариваете?
2: Ладно, давай другой звоночек. Все-таки появился. Как зовут тебя?
6: Не ожидал просто, что дозвонюсь. Как-то так.
2: Представься, пожалуйста.
0: Здравствуй.
3: Привет.
6: Это, конечно, второй вариант.
2: А как зовут-то тебя?
6: Зовут меня Андрей.
2: Андрей, а что такое второй вариант?
3: Что
6: второй
3: там
6: вариант
3: звучало?
6: Пахта – это продукт переработки, остается после приготовления творога.
2: Обезжиренные сливки, действительно! Правильный ответ. Ты разбирался в вопросе или просто быстро загуглил?
6: Нет, я в курсе.
2: То есть сепаратор – это для тебя инструмент, которым ты часто пользовался?
6: Слушай, детей приходилось этой штукой кормить.
3: Сепарации,
2: подумай, пригодилось.
0: Я думал, мы говорим про сепаратор. Я думал, в конце будет детей приходилось этой штукой бить.
2: Приходилось отделять детей от других детей при помощи сепаратора.
0: Ничем другим не воспитывались.
2: Андрей, мы поздравляем тебя с победой. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки забрать. Имеется пара билетов на концерт «Город влюбленных людей» 25 августа.
6: Да
2: можно, оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
6: Офигенно!
0: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Реклама.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
0: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Белджи. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
4: Реклама ООО «Пульсанавто» 1N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего.

0: работе.
1: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла, не страшно все, но придется немного потерпеть на Турбинной от учителей до проспекта Космонавтов, на Вильгельма Дегенина от академика Сахарова до Краснолесья. На объездной ситуация тоже не шустрая, от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена. На проезжей подстаивают немного от Губахинской до Укромного переулка. Серафимы Дерябиной, там колеса не крутятся от Волгоградской до Шаумяна, и нужно терпеть на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не просто для каких-нибудь глупостей вроде работы. В Екатеринбурге 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор. Пришло время рубрики «Игротека», и сегодня йо-хо-хо немножечко делаем, потому что вышла игра не так давно, я посмотрел на нее, и она мне, в принципе, понравилась. Называется она «Corsair Cove», то есть «Ущелье пиратов». Это одиночная, сразу скажу, игруха, где вы будете капитаном и не только корабля, да и вообще целого поселения пиратского. На самом деле, больше чем что-либо, оно здесь почему-то вот напоминает поселение не пиратов, а именно детей в Питере Пенни. Оно на скале и куча вот навешано зданий каких-то со всех сторон и так
1: жанр-то
0: далее.
1: Жанр-то какой? Это от третьего лица что-то такое?
0: Это от третьего лица все подряд на самом деле. Тут тяжело выделить один, потому что здесь есть и экшен в плане сражений ближнего боя.
1: И выживалка.
0: Есть выживалка, да, симулятор построения города. То есть тут не вот это вот, где ты начинаешь как вообще просто никакой мотыгой грядки какие-то две штуки пытаешься все пропалывать. Mm-hmm. Здесь прям сразу ты конкретно индустрию развиваешь.
1: Ты родился из богатой семьи изначально.
0: Ну, типа того, да. Но, естественно, богатство семьи, оно не будет бесконечным, поэтому пиратская жизнь подразумевает некоторое количество выходов в море, рейдов и прочих штук, которыми они любили заниматься.
2: Ну или поиск сокровищ.
0: Да, кстати, поиск сокровищ. Тут есть несколько возможных вариантов, для чего вы выплываете. Все-таки игра больше стратегическая, чем что-либо. К этому стоит тоже готовиться, что там не будет прямо исследований пещер, где вы один бежите и что-то. То есть это все каким-то вот немножко политическим элементом намазано, где вы все-таки управленец прямо, который занимается распределением ресурса больше, чем сам там бегает где-то с палкой и фигней занимается. Mm-hmm. Тем не менее, прикольно. Игра красочная, давно не было ничего по пиратам интересного. В основном выходят игры вот типа Assassin's Creed, где прямо, ну это вообще абсолютно понятное дело. Экшен, выдумка, фигня. Вернее, не выдумка, а наоборот все как-то мрачно, реалистично. Да. А здесь это цветастое. Что-то типа Питер Пен, старые приколы
3: это
0: про пиратов,
3: на тартугу,
0: остров
3: как
0: сокровищ.
3: Будто, да, вот, катался, да. Чтобы просто посмотреть.
0: Поэтому вот, да, если там хочется какой-то более простой пиратской жизни, скажем так, и вам нравится в целом этот жанр, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Corsair Cove.
1: Ну, разве это пиратская жизнь? Зачем на игровые площадки туда заходить?
0: Мы, да, тут мы все что-то надо тоже знаем.
2: Отправляйтесь в плавание.
0: Да, в целом, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Какой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И главный приз... автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две...

0: Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков вместе против получения призов на atsedifismastop.ru.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастробаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина, 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343. Restless.

0: Привет всем, кто ударил по тормозам на 104,1 в Екатеринбурге 16:45, а с вами навигатор.
1: Тем временем продолжается наша традиционная акция «Собери ребенка в школу», которую проводит радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам у нас на сайте pilotfm.ru и решайте викторины. Для каждой возрастной категории имеется своя викторина, для будущих первоклассников, начальной, средней и старшей школы соответственно. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом, а 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 счастливчиков, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов в букете, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: Оказалось, что вот эти парочки, которые вместе ходят в спортзал, они что-то поняли. Потому что американские ученые недавно заметили тенденцию: совместные тренировки и прогулки в целом укрепляют брак. Проанализировали ответы 1700 пар из национального проекта, внимание, в котором ученые наблюдают за молодоженами более 10 лет на постоянной основе. Мне очень интересно, что там происходит.
0: Когда слышу про такие наблюдения за женатыми парами сколько-то там лет, я начинаю неиронично по вечерам высматривать где-нибудь отблеск бинокля из соседних зданий. Я такой, я знаю, как вы эти исследования проводите.
1: На какие сайты вы это все выкладываете? Эти наши прогулки.
2: Они сравнили влияние одиночных тренировочек и вот занятий общих спортом, влияние на уровень стресса и качество общения в браке. И выяснилось, что физическая нагрузка, когда оба спортом занимаются, в целом очень полезны для ваших взаимоотношений.
1: Ну, в любом случае физическая нагрузка полезна для человека, если, конечно, нет никаких противопоказаний. Но...
2: Вот, это правда. Но эффект заметнее, когда вы делаете это вместе. Самым эффективным способом оказалась обычная ходьба.
1: Ну, главное, еще в разные направления, да, уходить?
2: Это еще и самый популярный вообще вид активности среди пар, что неудивительно.
0: Ну, типа гулять, да.
2: Но тут просто говорят о том, что это полезно, потому что если у вас какая-то, ну, интенсивная тренировка, вы сосредоточены на ней, а во время ходьбы вы можете разговаривать.
0: Да.
2: И обмениваться чувствами.
3: Не в совместных прогулках-то на самом деле дело.
2: Наверное.
0: Потому что я думал сначала, что это будет типа тренировки в зале, а мне там вообще моя рядом не нужна, потому что я могу заниматься эффективно, только у меня если в этот момент на полной громкости в наушниках какой-нибудь вот это вот, и я такой прямо, давай вперед, надо поднимать камень. У меня такие настроения.
1: Скандинавская ходьба прокатывает, потому что вот я обычно вижу, ну, людей, которые занимаются, да, они как будто в Вальгаллу вот сейчас должны войти вместе с ней.
0: Такое ощущение, что если вы этим занимаетесь вместе, то тогда, ну, вы, конечно, вам будет классно, но вы в этом навсегда хотите или нет, потому Извините. Что со стороны все. А?
2: Вы знали, что есть соревнования по скандинавской
0: конечно.
2: Ходьбе?
0: Конечно.
2: Это просто, я когда узнала, я совсем недавно об этом узнала, это восхитительно.
1: На самом деле, получше, чем, знаешь, КМС по городкам. Как мне кажется.
0: Да не-не-не, когда смотришь, думаешь, конечно, ходьба у вас скандинавская, но вы в такой вот походочкой явно не в Вальгаллу. Туда таких не пускают. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. We'll be right back.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, у кого в багаже знаний осталось место под свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. США и Иран продлили перемирие. Период прекращения огня составит 60 дней. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Официальных комментариев пока нет. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не могут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС со ссылкой на методические рекомендации от министерства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что нужно еще подтягивать: осанку, мышцы, выносливость, гибкость. Но эти проблемы решаемы, рассказала мама девочки порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. 2 сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник аварии был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». С 20 августа члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан, рассказывать о выборах, раздавать памятки. Узнать представителей избиркомов можно по именному бейджу с печатью комиссии. В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи до половины 5 утра. В этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Доллар 84,55, евро 97,51.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: любас.
1: Если вечер наступил, значит он хороший. А это он хороший. И вы радиопилот. В Екатеринбурге 4 минуты 6, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ Правобережный Сити.
3: Ребят, можно всегда быть к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радиопилот ВКонтакте. Можно прямо в очи наблюдать тревожные звоночки.
1: Я думаю...
4: Психического состояния.
1: Продолжая тему невыспанности и двухшоуности нашей, я думаю, что к следующему часу, скорее всего, наступит некая смерть личности у меня уже абсолютно.
4: Точка невозврата точно какая-то произойдет. В Сочи на днях накрыли мобильный алкомаркет. 51-летний мужчина в своей легковухе, значит, устроил торговую точку. Припарковался у торгового центра, прямо из машины вот начал спиртное продавать прохожим. Никаких разрешающих документов, вернее, у него ожидаемо не было, зато абсолютно в избытке было товара на реализацию 30 литров всякого домашнего, включая вино, чачу там.
3: Это
4: еще и, да, самостоятельные вот эти вот истории. Понятно, точку закрыли, дело возбудили, штраф сунули, алкоголь увезли на экспертизу.
3: Вот это экспертиза.
1: Да.
3: В каком районе она сейчас проходит? Где-то в лесополосе.
1: Давайте, мужики,
3: мангальной зоны.
1: По соточке экспертизы и пойдем браконьеров-рыбаков накрывать за закусью, за скотчем немножечко, там тоже на экспертизе.
3: Это жизнь экспертная.
1: Да, а вообще, я думаю, вот по-хорошему, вот кажется, кто виноват? Дед там или еще что-то?
4: Ну, дедуля, да.
1: Нет, мое любимое. Виноват капитализм, потому что, смотри, захотел копейку получить, поучаствовать в своем свободном рынке.
4: Сам сварил все, да, что мог.
1: Вот, и обошел все инстанции стороной, поэтому социализм.
4: Думайте.
1: Тоже на самом деле нам не надо. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Объездная стоит от Московской до Амундсена. На Норильской движение затруднено от железнодорожного переезда до проезжей. Подстаивают на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На проезжей не крутятся колеса от Краснодарской до Норильской. И на Московской нужно терпеть от Объездной до Волгоградской.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Продолжайте движение.
6: Навигатор. Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И главный приз – автомобиль!
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedefisvostok.ru.
0: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: розыски. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый 70-75 граммов 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Уральский комитет автозвукового спорта».
1: Она там в песне делает, как котики, когда перед ними расческа и шебурят, и она такая... В Екатеринбурге 14 минут 6-го, ребята, с вами навигатор, и сейчас выясним, куда можно сводить себя в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня к 7 вечера, либо к 8.30 еще прийти в детскую филармонию на 8 марта 36, там пройдет концерт «Аккордеон варьете». И это для тех, кто любит французскую музыку. Mm-hmm. Всячески вас ждут вальсы, танго, другие произведения вот с этим колоритом. Подойдет также тем, кто хочет сегодня немножко вот какого-то романтического настроения, да, поймать, и вот в этой обстановке оказаться.
1: Ну, вообще, я очень близок был с аккордеоном в своей жизни, потому что я был в этом же...
3: В отношениях?
1: В оркестре баянисты Екатеринбурга у нас ребята были с аккордеоном, и это на самом деле офигенный инструмент. По сути, аккордеон, если на нем умело играют, это оркестр в руках одного человека. Это жестко круто звучит.
2: Вот, можно сходить послушать. Сегодня 1500 рублей стоит билет, 6+. Также по классике, если хочется музыки, можно прийти в клуб Ever Jazz к 8 вечера на Тургенева 22, который там джем-сейшн с резидентами клуба. Короче говоря, импровизация – самая естественная обстановка для того, чтобы родился джаз, да, потому что никто вот не готовится, все просто отдаются музыкальному потоку, и опытные начинающие играют все вместе.
3: Знаешь, когда тишина, говорят, мент родился, а здесь джаз родился.
2: Джаз родился.
3: Никто не умолкает.
2: 600 рублей стоит билет, возрастных ограничений нет. Еще к 8 вечера можно прийти в бар «Правда» на Шейнкмана 90, там с литературным концертом выступит не поэт Ломовой. У него HD-тур 2026, артист нашей эстрады, шоумен, актер, певец и так далее. Называет себя не поэтом, который пишет не стихи. Но, ребята, вы поняли, сатирик. Тонкий и социальный, да, вот если хочется воспарить над лабиринтом вам немножко, да, почувствовать себя этаким ироничным циником.
1: Ну, короче, ясно. Надо...
2: Вот сможете прийти.
1: Надо где-то там, не знаю, страничку Вики, не Вики, толковый словарь в слово «не такуся», вот фотографию его вклеить.
2: Ну, если вы вот чувствуете какое-то родство, да, по крайней мере, потому что я описала, приходите, билет стоит 1800 рублей минимум, 18+. А еще в 8 вечера сразу в двух местах проходят бесплатные открытые микрофоны. Сегодня в баре «Ставников» на Розы Люксембург 14 и в баре «Ред Купер» на Ленина 36. И там за вход платить не надо, но на баре попить себе что-нибудь надо будет взять. Камерное шоу получится такое очень уютненькое, можно послушать, посидеть, а можно самому выступить. Но я так поняла, что нужно записаться, если
1: да,
2: вы хотите выступить. 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: навигатор.
1: Привет всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 20 минут шестого, а с вами навигатор.
2: Ни дня без нового тренда в столице России. Там, значит, они сейчас арендуют кабину бизнес-джета для того, чтобы там красиво фоткаться. Причем дорого достаточно. Там, получается, за 3500 рублей в час вот вы можете пофоткаться. И уточняется, что это не настоящий самолет. Это именно фотозона, которая очень хорошо вот под это все дело сделана.
3: Плаката хоть есть за иллюминатором?
2: Ну, там что-то там
3: светит,
2: есть.
3: Да.
1: Там местные работники просто с картонными вырезками бегут.
3: Вату пробрасывают
1: на вентилятор.
2: В общем, говорят, что очереди там как на рейс, то есть записываются все заранее. Клиенты в основном это, конечно же, блогеры, да, те, кто хочет создать успешный успех, да, какой-то. Коучи, авторы курсов, в общем, вот все, кто хотят в соцсетях показаться какими-то, ну, нифига себе, крутыми ребятами.
3: Не до конца не разобрались, как нейронки то же самое сделать бесплатно. Придется отдавать.
1: Это такая же, на самом деле, фигня странная, вот это, когда людям надо где-то пофоткаться. Я помню, я был на кастинге в комедийный проект один, и там просто в номере отеля стоит, естественно, картонный большой стенд, вот типа название проекта и так далее. И все подходят к нему и фоткаются, прям толпа, очередь стоит. Я такой: вы еще только на кастинге, это просто картонка, если что.
4: Имейте уважение. Продолжайте движение.
0: Навигатор. Реклама.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8348.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
2: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
4: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так.
1: Спонсор конкурса число Пи ООО СЗ «Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032. Доброго вечера всем, у кого есть набор каких-то там счастливых и не очень чисел. В Екатеринбурге 17 часов и 28 минут. А с вами навигатор, и пришло время как раз-таки конкурса
2: «Число Пи».
3: И чтобы в нем поучаствовать, набирайте наши цифры 237-100 и 4. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
1: 2026 год. Стоит позвонить просто, чтобы убедиться, а не нейронка ли мы?
3: Да, такие звуки они обычно и издают.
1: Вы мои пальцы не видите.
3: Я могу даже немного приоткрыть завесу тайны. Вот делаем из ряда вон выходящее исключение. А нет, ладно, уже позвоните. А я хотел просто сказать, что у нас число-то 47, и сразу все бы догадались, о чем
4: идет
3: речь.
4: Конечно.
3: Как зовут тебя?
1: Добрый.
5: Андрей.
3: Сегодня нам сегодня как-то везет на Андрея. Угу. А скажи нам, Андрей, число 47 является для тебя знаковым?
5: Нет.
3: А какое число является таким? Есть ли такое вообще число?
5: Ну, наверное, шестое.
3: Шестое? Это день рождения?
5: Да.
3: А какого месяца?
5: Сентября.
3: Ох, скоро.
4: Скоро совсем.
3: Как планируешь, этим уже из того возраста, когда и планировать-то не хочется ничем заниматься таким.
5: Да,
3: понимаю.
1: А мы же тоже оба осенние. Я вот тоже уже чувствую, начинается, где я такой, по-моему, я не хочу ничего никак, и вообще бы забыть, что мне столько, сколько есть.
3: Знакомая говорила вот насчет того, что неделю буду еще работать. По утрам она говорит, потом-то на дню рождения готовится. В смысле, готовится. Как это готовиться к дню рождения? Что нужно делать?
4: А он сам не наступит?
3: Отжиматься, потому что если вдруг он встретит тебя неожиданно.
1: Не, начинается понемножку людей в черный список добавлять, которые по-любому начнут. Да давай, да сходим.
3: Андрей, у нас для тебя число 47 и 3 варианта того, что это число может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем выбирать. Итак, 47.
4: Возможно, это число зубов у землеройки. Может быть, столько лет назад появился клей «Момент», либо столько тонн весит царь-колокол в московском Кремле.
3: 47. Что же из этого действительно правда?
5: Пальцем в небо. Давайте про колокол.
3: Царь колокол, тот самый, весит 47 тонн. Это твой окончательный ответ?
5: Да.
3: Принимаем. Но, к сожалению, весит он намного больше. Страшные 202 тонны. Поэтому, собственно, царь, соответственно.
1: Да, показывает, что как будто когда-то в истории человечества амбиции были гораздо больше возможностей.
3: Мы хотели сделать звуковое оружие, возможно. Кто знает? 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободная. Игра стала немножко проще. Алло, алло.
4: Привет.
1: Добрый звоночек. Злой. Я всем советую почитать историю про самый большой в мире трибушет. Я все еще считаю ее уморительной каждый раз, когда они его собрали.
3: Мне слово трибушет кажется что-то как рыбные потроха звучит. Алло, алло.
4: Привет.
1: Добрый вечер.
3: Как тебя зовут? Это Андрей? Нет?
5: Это Сергей.
3: Сергей. Просто у нас прямо эпопея была. Андреев думал, вот ты продолжишь ее. Сергей, стоит ли повторить задание для тебя, или ты готов что-то выбрать из наших вариантов?
5: Лучше повторить.
3: Итак, 47. Что это число может означать?
4: Возможно, столько лет назад появился клей «Момент», либо это число зубов у землеройки. Вот эти варианты еще пока не испробованные.
5: Ну, пусть будет клей «Момент».
3: Клей «Момент». «Момент» один, если
4: личный
3: быть
4: выбор.
3: Верным. Действительно, это правильный ответ в 1979 году. Причем мы вообще его придумали. Немецкая технология была изначально, но мы выдаем его как будто... Это наша тема! Наш «Момент».
1: Ну, в каком-то смысле.
3: В каком-то смысле он объединял страну до 99 года, но потом...
4: Буквально склеивал.
3: Держал нас в пакете. Но потом, собственно, все поменялось, и отныне уже этого нет.
1: Вспоминаю этих детишек с подозрительно длинными рукавами.
3: Насчет числа зубов у землеройки от 26 до 32 штук, соответственно. Сергей, с подарочком за эфиром будем определяться, или сейчас хочешь послушать списочек?
5: Да, за эфиром.
3: Хорошо, оставайся на связи, сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
1: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: звание. Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже накаляется обстановочка 5 баллов. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова. Творится что-то неприятное на Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Стрелочников не радость, не от Челюскинцев до Черепанова. Толчья коварно ждет на Халтурина. От Ополихинской до Кирова. Плотники на Шевской от Блюхера до остановки Шевская. И на Московской нужно потерпеть от Объездной до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Полек. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
3: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
12: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимур, фунт за 11, корпус 2, 0+.
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
15: Акция до 31 августа 2026 года.
16: Не стыдно?
17: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
18: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
19: Лента.
20: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс», Металлургов 65А.
21: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
22: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
21: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
22: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
23: Застройщику ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Пора узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Еще 4 страны Евросоюза с 1 октября перестанут пускать россиян по 5-летним небиометрическим паспортам. Это Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. И всего таких стран в ЕС будет уже 15. В Свердловской области за сутки от воды освободились 19 приусадебных участков. Новых подтоплений не прогнозируется. Затопленными остаются 7 жилых домов и 683 приусадебных участка, сообщили в региональном МЧС. Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поставку 50 автобусов большого класса. Город возьмет их в лизинг на 5 лет. Общая стоимость закупки – 1 430 000 000 рублей. Итоги тендера подведут 11 сентября, сообщает «Комсомольская правда». С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как поясняют эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку, сообщает телеканал 360. На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Канье Уэст приедет в Россию и даст 2 концерта в Петербурге на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Билеты стоят от 9 тысяч до 160 тысяч рублей. Самые дешевые скупают прямо на глазах, пишут телеграм-каналы. Доллар 84,55, евро 97,51.
5: Информация на правах рекламы.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. prime196.ru.
7: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: Во вторник на этой неделе будет прямо по-осеннему прохладно, по крайней мере утром. Там на термометре плюс 9, днем плюс 20, вечером плюс 16. Ветер ожидается слабый, с северо-запада подует со скоростью 2 метра в секунду. Весь день будет облачное небо. Спасибо, что осадков никаких не предвидится, по крайней мере пока.
1: Давайте.
9: Кому спасибо-то?
1: Я все еще считаю, что языческим божествам. Слушайте, до сих пор у нас есть информация о погоде, но когда встает вопрос управления погодой, все, что мы знаем, это они.
9: Слушай, не к Перуну, скорее к Ерилу надо обращаться.
1: Слушай, к любой из Винкс, лишь бы было нормально.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
13: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
12: А свою машину я смогу сдать?
13: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
12: А колеса в подарок дадут?
13: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
12: Где купить Хавейл Джолион?
13: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: О, доля!

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: на Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала 3 минуты 7. А с вами вечерний навигатор! У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережный Сити».
2: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: В Норвегии мужчина разбудил белого медведя, его оштрафовали на 460 тысяч рублей.
1: Нифига себе!
3: Значит, ситуация.
2: Столько денег потратили, чтобы потом его усыпить обратно.
3: В одном из фьордов на северо-западе острова Шпицберген, примерно в 1000 километров от Северного полюса, да, там, значит, проплывал корабль, и пассажиры, и экипаж корабля, который вот мимо суши как раз проплывал, заметили, что на...
2: Мирно дремлющего медведя.
3: Да, просто спит белый мишка на берегу, никому не мешает. Непонятно, чем руководствовался вот как раз один из пассажиров. Может, испугался.
1: Есть кола!
3: Вот, решил включить корабельную сирену. Ладно, бы просто покричал, а он прям корабельную сирену врубил.
1: Вот это, которая...
3: Видимо, да. И Мишка проснулся и просто перешел в другое место спать дальше.
2: Но в итоге... На самом деле он еще и позвонил в этот
3: момент. Да,
1: жаловался. В суде.
3: А потому что они защищены законом, причем 72-го года местные правила предписывают не просто никак им не вредить, а вообще не беспокоить, никак не отсвечивать перед белыми медведями.
1: Это, конечно, история.
2: Какая там 400 тысяч штрафа,
3: 460 тысяч рублей, да-да-да.
2: Нормально.
1: Пусть мама услышит, пусть мама придет, юристов не лучшего сразу найдет.
2: Я представляю, если он потом через год уплывет, там, наверное, уже дворец у этого самого медведя. Да. Он такой, ну чё, может, ты еще что-нибудь векнешь?
1: Жалко, что не было на тот момент подобного судебного кейса. Кто знает, может быть, мужик, который... ты нормально? Тебе нормально? Нормально. Тоже мог что-нибудь копейку отсудить.
2: Смотря какое он животное.
1: Там же, очевидно, какой-то редкий тюлень был. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Сибирский тракт стоит от Буторина до железнодорожного переезда. Не едется по Амундсену от Волгоградской до Объездной. На Евгения Совкова застряли от дороги на Медной до Ручейной. И на Объездной нужно потерпеть от Московской до Амундсена. Я забыл вкинуть, что на самом деле с Ержаном таких заморочек не было. Мало того, что встал и никого не засудил, еще и работать пошел, напоминаю.
3: Вот какой. А если вы вдруг, кстати, прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы и в эфире прозвучите. Может быть, даже приз получите, кто знает. Еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors.
0: Lucky Motors.
17: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
0: Lucky Motors.
18: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
17: Жилой квартал Никольский.
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГНК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashchetom.rf.
19: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
17: Новый проект от УГНК «Застройщик» в одной минуте от метро.
20: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
17: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
20: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
17: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
9: ООО «Специализированный застройщик УГНК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
21: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
22: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Самарская, 11, корпус 2, 0+.
23: В «Монетке» качество на высоте. Рисок «Маржан» круглозерный для плова «О-Грин» 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
24: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте форум.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Доброго вечера всем, кто еще не построил планы на эту неделю. В Екатеринбурге 13 минут седьмого, а с вами навигатор, и пришло время своей ежедневнички хватать и думать, куда пойти, что делать, как обойтись с культурными мероприятиями нашего города. Как себя? Я буду бесконечно вести эту подводку.
1: Ты продолжай.
0: Нет, «Афиша», давай, что на неделе делаем?
1: Завтра можно к 7 вечера прийти в летний театр на Мичурина 230, корпус 25. Там пройдет концерт саундтреков «Очень странная волна», который посвящен музыке из сериала «Очень странные дела». Так и есть. Значит, да, фанаты и просто ценители музыки 80-х, вообще ностальгии по 80-м, у вас есть возможность очень атмосферный вечер провести. Оркестр «Палладиум» вместе с вокалистами для вас исполнит саундтреки из самых значимых моментов самого сериала. Билеты от 1600 рублей, 6+. В четверг, 20 августа, можно к 7:30 прийти в Каледотеатр на Ленина 97, там покажут спектакль «Сценарий безалкогольной свадьбы». Жанр определили как провинциальная комедия, и этим многое сказано. То есть зрителю покажут жизни, быт, мечты и боли обычных людей из провинции. Постановка, говорят, жизнеутверждающая, всяческие вот глубинные чувства у вас пробуждает.
0: Мне почему-то кажется, что как будто если ты в деревне предложишь провести безалкогольную свадьбу, тебя выселят и типа от семьи эмансипируют куда-нибудь.
1: Да, типа, отлучат.
0: Ты не наш больше.
1: Билет стоит 1200 рублей, 18+. Тоже в четверг, тоже в 7:30, то есть придется выбрать. Можно прийти в телеклуб на Карьерной 16, там пройдет концерт рэпера «Сквозь баб». Он приедет вместе со своим лайв-бендом, чтобы вот вы оторвались на его летнем шоу. В программе как самые популярные его треки, так и песни из нового альбома «Womanizer». Плюс какой-то вот обещают еще сюрприз.
2: Билеты надеюсь, это ОМОН.
0: Сюрпризом будет, если он окажется порядочным человеком, а или что-нибудь
1: он,
0: в этом духе.
1: Он комедийный рэпер, то есть у него образ такой,
0: все,
1: ребята.
0: Ладно.
1: Расслабьтесь.
0: Если
1: да.
0: Если шутки, то тогда все хорошо.
1: Но билеты за эти шутки от 4500 рублей.
0: Ну, вот и грусть.
1: 16+. А в субботу, 22 августа, на территории музейного комплекса автомобильной техники в Пышме на улице Александра Козицына 2А в 11:00 начнется фестиваль автомобильной и уличной культуры Drift Games 8.
0: Mm-hmm.
1: Большая программа. Разумеется, гвоздь — это дрифт-шоу весь день без остановки. Там и мотоциклы, и грузовики, и такси, и много еще чего. Большая выставочная зона с экспертами, приглашенными гостями. Тоже можно будет пообщаться, сыграть стритбол. Короче, действительно, очень большая программа.
0: Ну, прикольно звучит.
1: Интересующимся явно будет чем заняться. Да, билеты от 1400 рублей, 12+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург, ОГРН 186. 67 8907.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Добрый вечер всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 19 минут 7-го, а с вами навигатор, который готов проверить ваши знания в конкурсе «Городской квест».
0: Для этой самой проверки нужно набрать наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, знаешь, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
2: Всегда на самом деле приветствуется, если вы хотите чисто, как говорится, зацепиться языками на пару минуток там, то Боси-боси, обкашлись. Все, давайте. Набирайте.
3: Не кашляйте, да, будьте здоровы все равно.
0: 237-104, желающие проверить свои знания в Екатеринбурге. Знатоки этого города, призываем вас.
2: Но в любом случае, да, мы вас, если что там, где, куда надо, подтолкнем. Или отодвинем на самом деле. Не, подождите, я забыл.
3: Мы же хотим отдать подарок на самом деле. Нам это только в радость.
2: Кто хочет отдать подарок?
3: Нам всем, коллективу нашему доброму.
0: Валя все время подарочную упаковку готовит для этих подарков.
3: Каждый раз, я думаю, да, кому же, кому же.
0: Коробочку, говорит, отдайте мне, я буду склеивать.
2: Добрый.
0: С бантиками там тоже. Алло, алло.
2: Вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Эльдар.
0: Эльдар, расскажи нам немножко о себе. По громкой связи, судя по всему, сейчас общаешься, нет?
4: Нет, я, в пробке стою,
0: ага,
4: спокойно.
0: А работаешь-то кем?
4: Региональный менеджер.
0: А чего вы там менеджерите? Что вы им? Какая продукция у вас? Алкогольная, да?
2: Ну скажи.
0: Раз ты так стесняешься сказать, что вы там такое продаете-то, ну?
2: Если не людей, то можно рассказать.
3: Ну, намекни хотя бы.
0: Ну, что за продавец-то такой, да?
4: Смеси строительные.
0: Смеси? А что ж так стеснялся-то?
3: Ну, это стыдно.
0: Забыл, как называется, смотрел визитки, что продаешь?
2: Нет, потому что у нас надо действительно, может быть, в России быть поосторожнее, когда говоришь, что какие-то смеси продаешь.
0: Особенно, потом добавляешь какие-то еще дополнительные слова.
2: Ой-ой-ой.
0: Эльдар, скажи, Екатеринбург является твоим родным городом?
4: Ну, можно сказать и так.
2: А вот если не так говорить, то как можно по-другому?
3: Ну, это загадочный прямо.
4: Рядом родился в Кашино.
2: А, все понятно.
0: Ну хорошо, в общем, думаю, ты должен справиться тогда с нашими тремя вопросами. На каждый из них, тем более, три варианта ответа предоставим. Выбираешь все три правильно, подарочек тоже будем вместе выбирать. Рыба-карась, игра началась.
3: Какую из этих улиц можно встретить в микрорайоне «Семь ключей»? Северных туристов, северных марксистов или северных радистов?
2: «Семь ключей». Что там?
0: Знаком ли тебе этот район вообще?
4: Это где-то за сортировкой получается.
0: Это где-то там,
2: ну,
0: да.
2: Там, да.
0: И вот какая же улица там есть? Северных чего? Туристов, марксистов или радистов? Подсказывает, видимо, сигнал. Правильный ответ, действительно.
2: Там же, по-моему, было три коротких гудка. Третий вариант. Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города находится улица, названная в честь партийного деятеля и революционерки Анны Николаевны Бычковой? Уралмаш, Синие камни или Заречный? Бычковой где он?
0: Анны Бычковой. Улица находится в районе...
4: А какой первый вариант?
2: Уралмаш. Уралмаш, Синие камни, Заречный. Вот где-то вот в там.
4: Уралмаш, допустим.
0: Допустим, ладно, принимаем твой вариант ответа, но на самом деле все-таки не Уралмаш. Звоним в другой раз, 237-104, кто готов продолжить игру?
2: В навигатор минуту назад. Да мы сейчас вытянем, так же навигатор. Все, покидываем!
0: Ну, мы спросили.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут?
4: Павел.
0: Не расслышали?
4: Павел,
0: стоит повторить для тебя вопрос, или знаешь, где улица Анны Бычковой-то?
4: Конечно, Синие камни.
0: Действительно, абсолютно верный ответ, Павел. А вот третий вопрос сегодня касается железнодорожного района, именно сквера, расположенного по улице Николая Никонова между Дворцом игровых видов спорта и Космосом. Немногие знают, но в 2018 году глава Екатеринбурга подписал постановление о присвоении названия этому месту парка, места отдыха горожан. С тех пор на картах появилось новое наименование – сквер Александра Канделя. И вот как ты считаешь, кем был тот самый Александр Ефимович Кандель? Три варианта. Первый – советским баскетболистом и тренером. Второй вариант – географом и путешественником. Третий – уральским революционером и близким другом Иосифа Сталина. Кто же такой Александр Ефимович Кандель?
4: Друг...
2: Друг Сталина?
4: Третий вариант какой там?
0: Так, первый вариант – советский баскетболист и тренер. Второй вариант – географ и путешественник. Третий – революционер и друг Сталина.
2: Йосина называл его прям.
3: И не был наказан за это.
4: Наверное, как я это был.
2: Но я тебе так скажу, на самом деле, подсказкой может являться локация немножко.
3: Да, кстати.
4: Угу. Какая локация?
0: Ну, место этого самого сквера, ты же слушал вопрос, где он? Помнишь?
4: Да, да, да.
0: Ну вот, а что там еще находится? Между чем и чем расположен-то?
3: Улица Николая Никонова.
0: Ага, между дворцом игровых видов спорта.
4: Там больница или что там?
0: Дворец игровых видов спорта там и космос рядом.
2: И если исходить немножко из этого...
0: Итак, советский баскетболист и тренер, географ и путешественник, уральский революционер и близкий друг Сталина. Твой ответ, Павел?
4: Давайте третий ответ туда.
0: Ну, все-таки друг Сталина, это соседство как раз, видимо, с дворцем спорта тебя и навело на эту мысль. Ладно, принимаю твой вариант ответа, логика интересная, конечно, но ответ, к сожалению, неправильный. Баскетболистом он был, конечно... Вот почему про дворец игровых видов спорта мы намекали. Ну, причем, как бы, лучший баскетболист Урала 20 века, ростом аж 196 сантиметров, и изобрел знаменитый прием свой, назывался он крюк канделя.
2: Так, слушай, на самом деле, у него и фамилия, как будто он нарицательное имя для обозначения кого-то высокого. Он такой, ничего, канделю вымахал. Ладно, ребят, ни в коем случае не стоит расстраиваться, если не получается выиграть в конкурсе. Есть и другие методы получения подарка от Радио Пилот, например... Можете стать самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
5: Информация на правах рекламы.
6: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Реклама.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
3: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
8: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
11: Как сэкономить на покупке авто?
12: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
13: Акция до 31 августа 2020.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4,5 тысяч рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «РАДИО» на кассе. Акция действует с 10

0: затор.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: BLG. Надежность в движении.
1: Цена действительно до конца августа при покупке автомобилей BLG S50 при обмене по трейдинг в комплектации «Актив» с механической коробкой передач.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Автоответчик «Радио Пилот».
4: Доброго вечера всем, кто крутит колеса по дорогам Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 31 минута, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Трудовая, Губахинская и проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Ситуация не радует на Ленина от Луначарского до Московской, на самой Московской застряли от Хомякова до Куйбышева и от Объездной до Волгоградской, ну и на Евгения Совкова тоже немного придется потерпеть от дороги на Медной до Ручейной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
5: Информация на правах рекламы.
6: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, здравствуйте. Интересует машинка после Астра 2000 J-поколения. 18-й год. Что подскажете?
2: Слушай, ну, по трехдверкам скажу так. У товарища наблюдаю такую машину, она у него давно прям вот юзает, любит, ценит. Но с дверями уже трижды провисы устранял. Двери тяжелые. Это они достаточно большие. Они у них всегда на купешках, ну, как купешки, трехдверках у них возникала эта ситуация, и еще на H-кузове. С J-кузовом, к сожалению, присутствует все та же проблема по поводу звона на задней части. Конструктив особенный, поэтому, когда зимой ездишь, характерный звук вот этот, буль-буль-буль-буль-буль, он постоянно с тобой. Несколько отзывных компаний, вот я тоже J-кузовом владел в свое время, у меня была самая мощная версия двигателя, коробка,
3: там,
2: к сожалению...
3: Слушай, там турбовые, то, что есть, да, там то, что турбовые, да, где-то, да. Там какие-то получше, поинтереснее. Там, да.
2: Ну вот у меня была 180-сильная версия.
3: Поинтереснее, помощнее что-то уже, да?
2: Слушай, но нареканий меньше было на 1.4. Я имею в виду в плане там проблем с коробками, потому что у меня конкретно на 47 тысячах полетела коробка у следующего владельца. Он взвыл, конечно, там от стоимости, когда на 3/4 стоимости автомобиля выходила. Вот. Сейчас-то, конечно, там подешевле можно найти, но брать супермощную версию и ездить на ней спокойно, наверное, я не вижу смысла. А у PC-шки вообще, кстати, не зашли, потому что с топливом щепетильно работают. Что касается конкретно вот J-кузова, почему-то претензий больше, чем на H-ку. Хотя и там есть к чему докопаться. В H-ке было больше вопросов там по катушкам, по охлаждению, еще там. Ну, дополнительно много всего было. Теплообменники у них там страдали. Но что касается конкретно J-кузова, я считаю, что неплохо сбалансирован в управлении. На моторе 1.4 турбо, либо на обычном овощном ездит нормально. Но вот за что не возьмись, у меня была проблема, знаешь, там фары, минимум 30-ка, это туда-сюда, поворотные секции поплыли, сразу 30-ка, какие-то подшипники, ну, еще
3: конечно,
2: что-то.
3: Конечно, немцы-то сейчас в обслуживании-то, конечно, не дешево.
2: Не, ну у меня-то это было еще до того, это был, сейчас скажу, какой, наверное, год 14-15-й. Когда я, даже, нет, 14-й, когда продал.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, подскажи, пожалуйста, вот юзал нет Лада Искра, вот новая, которая идет с новой коробкой, вариатор вот этот, как ты...
2: А я наводил справки, юзать, конечно, не юзал, ну, тут просто, знаешь, как бы все время приходится что-то новое, чего-то еще, тут накидывают электрички да гибриды последнее время, конечно, по сравнению с этим обновление там, либо появление какой-то новой трансмиссии у нас, оно вызывает не сильно много интереса, но я навел справки. Как бы чего-кого. Пока все очень оптимистично смотрят на эту тему. Типа вот, мы сейчас посмотрим и так далее. Тут проблема, наверное, больше все-таки в том, соответствует ли этот продукт своей ценовой категории. На «Искры» внешне прям много народу сейчас интересуется и так далее. Цена в полтора, мне кажется, вполне норм. Но она не полтора, зараза такая, понимаешь? То есть новое в районе двушки.
3: Сейчас вроде как что-то там это, какие-то скидочки там государство, что-то там 20%, что-то такое, я вот это мониторил.
2: Я тоже смотрел по программам покупки. Да, экономии есть, да, спасибо за госсубсидии, в том числе и за наш счет. Вот. Конечно, конечно, это все прикольно и интересно. Но соответствует ли оно цене там 1,7 миллиона рублей, ну ты сам подумай. Я вот тоже прокатился и такой, ну пока, ну не дотягивает, к сожалению, наш продукт до стоимости в 2 миллиона рублей, ну как бы, ребят.
3: Ну понятно, просто выбор, вот не знаю, или Гранта Кросс, вот это, который идет, mm-hmm. или вот Искра, вот, ну электроника, вот что-то такое вот.
2: Ну, слушай, вот если между этим и этим смотришь, то тогда Искра, да, тут я как бы... Не хочу обсуждать, она хотя бы выглядит приятнее.
3: Ну, да. И плюс еще там вот этот автомат, что так, у меня чисто по городу, вот, работа на работу, на, как бы на ручке уже прошлый век, как бы, вот, работа, что-то такое автомат.
2: Да я тебя понимаю. А вот буквально 5-10 лет назад мы обсуждали, что типа нафиг эти все автоматы, давай механику даешь.
3: Ну, понял, Саш. Спасибо тебе за информацию.
2: И хорошо, тебе спасибо за разговор, удачного дня. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
4: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков месте и получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Вечернее шоу на радио «Пилот».
3: Навигатор.
4: Добрый вечер всем, кто проводит его в уютной компании «Радио Пилот». В столице Урала 18 часов и 41 минута, а с вами «Навигатор».
3: У меня для вас взрослая новость, так что детей надо спрятать от приемников.
4: Доставай, я тебе сказал!
3: Японка 2 года тайно снималась в порно и этим спасла брак совершенно внезапно. 34-летняя девушка 2 года назад решила сняться тайком от супруга в фильме для взрослых, чтобы запечатлеть свое тело до наступления старости. Вот она сильно переживает за какие-то изменения возрастные.
5: Фотография вообще не передаст.
4: Вот
5: это творят со всех ракурсов.
4: Чтобы запечатлеть свое тело, в нем должно быть еще какое-то.
3: Она сначала планировала просто обнаженную фотосессию, а потом решила, что если делать, то типа вот серьезно как-то.
5: Тут на 2 года уходить.
3: Вот снялась, думала, какая-то разовая акция, потом что-то затянула, 2 года продолжалось это чувство вины, ее в итоге, естественно, сожрало, да, и она пошла мужу рассказывать. На неделю он вообще из жизни выпал, с ней тоже
5: пересматривал, догонял материал.
3: Ангоинг надо догнать как-то, правильно?
4: Извините, мне надо просто сделать пометочку, это про критическое мышление. Как будто тебя совесть съела после того, как ты в порно с другими мужиками снимаешься через 2 года. Ты все еще тварь. Ты, типа, все еще отстойный человек.
5: Да, супруг решил иначе.
3: Видишь, да, они, вот, после того, как он неделю с ней не разговаривал, потом начались позитивные изменения.
5: Он ушел в порно.
3: Ну, не совсем, скажем так. Он как бы в целом к ней стал более внимательным, да, типа как увидел ее заново. А потом, и стал ее поддерживать. То есть он не просит ее вот бросить это занятие и ездит с ней на съемки.
5: Сам одабривает.
3: Ну, видимо, да, как-то что-то там происходит.
4: У меня такое ощущение, что он что-то планирует. Звучит как то, что я бы сделал. Я такой, вот как мы играем в эту игру. Ну тогда подожди. Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. Да, не забываем, что всегда есть вариант, что он тот самый невероятный волшебник Кукалдини.
3: Старый повар.
4: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
2: Продолжайте движение. Пилот FM.
6: Реклама.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Бу! Испугался? Мы открылись. Чудной уральский гастропаб. Первый уральский фастфуд. Дикое мясо на огне. История, которую можно попробовать на вкус. Если ты уралец, ты все равно придешь. По промокоду «Пилот» скидка на кухню 10%. Екатеринбург, Пушкина 12. Гастропаб «Чудной». Акция до 31 августа 2026 года.
12: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
13: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
14: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
15: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
16: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
17: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
18: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
19: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу. АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
0: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
0: Спасибо Керамиру.
20: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
21: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
22: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
23: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. I want

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто настроил свои антенны на прием важной актуальной информации. На радио «Пилот» для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Все детские сады и школы проверят на защищенность от террористов и беспилотников. Всероссийские антитеррористические учения одновременно пройдут 18-19 августа, и в них впервые примут участие детские садики. Учения проводят в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудники отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ.УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большой груз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали три человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году без проблем закрывают свои блоки мест в отелях. Гореть попросту нечему. Теперь на этом направлении чем раньше забронируешь, тем больше сэкономишь, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 84,55, евро 97,51.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: Завтра, 18 августа, те, кто встанет с утра пораньше, почувствуют дыхание осени. 9 градусов нас с вами ожидают. Друзья, одевайтесь теплее. Днем и вечером еще будет иллюзия, что все как прежде, плюс 16, плюс 20, но мы все понимаем. Зато не будет дождя, по крайней мере, так говорят синоптики, и ветер достаточно легкий, 2 метра в секунду, северо-западный.
0: А вот это вот твое «те, кто встанет пораньше», это дешевая подколка, потому что завтра тебе с утра уже с нами не надо выходить.
1: Это просто факт.
0: Ну, я почувствовал, как какой-то камень упал в мой огород и мою грядку с клубникой моей души расфигачил.
2: Ты почувствовал дыхание осени.
3: Пилот FM.
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: пилота.
1: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 8:03, а с вами вечерний навигатор. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ Правобережный Сити.
2: 17 августа у нас на календарях. И отмечается сегодня День лысых ежиков. Название практически рандомное, кстати. Ну, то есть понятно, что...

0: том числе в честь ежиков, которые вот без иголок каким-то образом остались. Но так-то праздник о том, чтобы бережно относиться к животным.
1: Хотелось
0: вообще
1: бы на самом деле отметить
0: себя.
1: День возвращения горячей воды многим.
0: О, Некоторым. Да, с праздником.
1: У нас лысые ежики.
2: Да, и у одного лысого ежика из этого коллектива как раз таки горячая вода появилась.
0: Вот, бережные отношения, о чем мы и говорим.
1: Добрые соседи скоро.
2: Я вам клянусь, я вот почему-то чувствую подвох от вселенной, что я сейчас добазарюсь, домой приду с мыслями о горячем душе, а уже все. Есть такое наитие.
1: Надо было успевать запоминать его таким, какой он был.
2: Да, причем я искренне верю, потому что, ну, явно температура у меня была вчера неполная вот эта. И я думаю, я бы в состоянии, где нормальная горячая вода есть, я бы ее пощупал и сказал, да ну нафиг, холодная фигня. Вчера я прям такой... Как в бане, прям стою, парюсь.
1: Лапшой еще держал в руках, чтобы запарить.
0: Еще отмечается день баклажана. Сегодня дата совпадает как раз с разгаром сезона урожая баклажанов.
1: Дарение их.
0: Да, и вот сейчас как раз устраивают и флешмобы всякие в соцсетях, делятся рецептами, что там с баклажаном можно сделать.
1: Баклажанные супы и прочее.
2: Я никогда, баклажан это один из тех продуктов, которые я лично никогда не смогу понять, потому что, по-моему, у него нет никакого вкуса, он на вкус, как все, что ты вокруг него положил, он впитал.
0: Он правда впитывает, это правда, но я все равно...
1: Что кабачки, что баклажаны. Ну, а чеснок добавишь, и все уже нормально. Люблю чеснок, он пахнет колбасой, многие так думают.
0: Еще празднуется Международный день ротвейлера, вот можно побольше об этой породе узнать. И если вы хозяин ротвейлера, порадуйте чем-нибудь своего питомца сегодня.
2: Они, кстати, им с окрасом жестко не повезло, то, что они вот эти вот черно-коричневые, что у нас ассоциируется с агрессией, хотя на самом деле ротвейлеры так-то душки вообще.
0: Порадуйте. Они улыбаться умеют.
1: Рот ротвейлера.
0: Еще празднуется день «Я люблю свои ноги», чтобы вот обратить внимание на здоровье и комфорт своих ступней.
2: И, возможно, завести аккаунт на Only.
0: Да, топтать хлеб там, как мы помним. День благодарности черным котам. Там, в Великобритании, Японии, они вообще черные коты, они кудачи. Вот, несмотря на то, что общее какое-то вот про них есть мнение, что
2: нас.
0: Они там к чему-то. Ну, не только у нас, типа, то ли что тоже где-то еще есть. От сегодня надо поблагодарить черных котов.
1: И день карандаша. Петим ту песенку, да.
0: Да. И день карандаша номер два еще сегодня. Праздник в честь самого популярного по твердости карандаша. То есть это средняя твердость, которая подходит всем. Это как символ теперь школьной учебы, например, да, или офисной работы. Это
2: все вот эти карандаши. Никогда не запаривался за плотность карандаша, твердость. Я просто
1: Ну, это
2: карандаш.
1: Когда ты черчением занимаешься, да, там можно важно. Обращаешь внимание на такие моменты. Когда ты просто черкаешь для того, чтобы потом руку испачкать, когда пытаются что-то стереть.
0: Ну, художники сейчас вот очень понимающе головами закивали. Ребята, они знают, что это очень невероятно важно.
1: У них вообще же есть, особенно для планшетов, вот специальные полуперчаточки для двух пальчиков, чтобы не пачкать, не растирать.
2: Да не, типа и для планшетов, для цифровых они тоже есть, чтобы ты ничего не трогал на экране. Ну, ладненько, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. На Евгения Савкова с затора дороги на Медной до Ручейной. Подстаивают на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Толчья на объездной от Московской до Амундсена. И на Щербакова терпеть нужно от объездной до Павлодарской.
0: А есть что добавить к этой сводке? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Точность света. Широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла, новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Турбо-картинг!
5: чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 16 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: И чтобы получить подарок на выбор из нашей копилки, прямо сейчас набирайте 237-104. Главное, ходите за неустойчивое покрытие сотовой связи. Как по мне, это самый простой наш конкурс.
1: Добрый.
2: Нужно просто в рифму закончить, да?
1: Алло. Вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Алло.
2: Представься, пожалуйста. Как?
4: Степан.
2: Степан. Степан. Расскажи немного, Степан, где трудишься, чем занимаешься вообще?
4: Электрик.
2: Ох, электрик. У меня же всегда один и тот же вопрос к электрикам. Знаешь, наверное, даже какой, нет?
3: Предположи. Нет,
2: как часто тебя било током? И бывают ли электрики, которых никогда током не било?
4: Таких электриков не бывает.
2: Вот один мне утверждал, что это он.
1: А мне кажется, что таких... Там даже слово «электрики» не нужны. Таких не бывает. Потому что...
3: Таких людей
2: в целом. Это, как помнишь, была какая-то интервьюшка, где спрашивали водителя автобуса насчет того, что сейчас вводят тесты на алкоголь. И он говорит, ну, у нас таких нет, у нас все нормальные.
1: Да-да-да. Нет, ну я потому что, мне кажется, я не хочу верить, что я один человек, который нет-нет, да и да, искренне верит, что не надо обестачивать квартиру, прежде чем розетки менять и так далее. Да. И меня это всегда подводит. Я такой, надо было, но я все равно доделаю, я же уже начал.
2: Степан, а умел ли...
4: Да, обестачивать надо всегда.
1: Да, я тупенький просто.
2: И развешивать таблички еще надо, что обесточно не включайте, пожалуйста. Вот такие случаи тоже бывают.
4: Да, но иногда бывает... Никто не видит таблички и все равно включают.
1: Да, да.
2: Вот с такими людьми надо отдельно работать, возможно, даже ногами. У нас для тебя есть композиция от Бурито. Называется «Метаморфоза». Небольшой фрагментик прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
4: Да.
2: Ну, полетели.

0: Ну, после таких выдал. Текстов, я думаю, я не знаю, что этот молодой человек пьет, но мне налейте того же.
1: Типа, ну, можем повторить задание текстом, если пока мысль не приходит на ум правильного ответа.
2: Да, давайте повторим.
1: Да не вопрос, слушай внимательно.
3: Нам не просто оставаться собой. В темной ночи льются наши слезы, пыль на розы, метаморфозы.
2: Рекой?
1: Да,
3: да.
1: Это правильный ответ. Льются рекой. Поздравляем с уверенной победой, Степан. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как ты сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
1: 3-4.
2: Навигатор.
4: Офигенно!
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
0: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Уралмаш не будет прежним!
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
15: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
18: Акция до 31 августа 2026 года.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Евгения Совкова стоит от дороги на Медной до Ручейной. Затруднено движение по Московской от Объездной до Волгоградской. На Вильгельма Дегенина застряли от Академика Сахарова до Краснолесья. Пробка ожидает на Светлореченской от Репина до Соболева. И придется потерпеть на Амундсена от Академика Бардина до Объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Дылдин Иван Владимирович». Магазин шин и дисков. Роскошный выбор в наличии на Гурзувской, 44. Сайт rimzona.ru.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора узнать, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Пытливые умы никак не успокоятся. Что-то все хотят сделать с компьютерной мышью, чтобы она была более функциональна или более удобна. И вот недавно гаджет DS21 объединил в одном устройстве полноразмерную мышь, пульт для презентации, пульт для управления телевизором или планшетом. Это стало возможно благодаря магнитной модульной системе. Друг в дружку, знаешь, как эти, как матрешки вкладываются.
0: Да, но там как будто еще должно быть продолжение, а-ля еще раз вкладывается в гараж.
2: Лазерная указка для кошки. В собранном виде эргономичная мышь с контурной поверхностью весит 85 граммов. Отсоединив центральный модуль, пользователь получает портативный контроллер уже весом 35 граммов, который превращается в воздушную мышь или пульт для презентации. Шестиосевой гироскоп преобразует движение руки в движение указателя на экране, позволяя листать слайды, прокручивать или выделять контент прямо в воздухе. Мультисенсорная панель под большим пальцем обеспечивает нажатие, перетаскивание, регулировку громкости, а заявленный радиус действия достигает 15 метров. Устройство оснащено USB-приемником и Bluetooth для сопряжения с мобильными устройствами. Заявлена совместимость с большинством современных операционных систем, что позволяет переключаться между планшетом, ноутбуком, телевизором, телефоном и проектором без необходимости менять контроллер. Пока проект собирает средства на сайте Kickstarter, где минимальный взнос составляет 55 баксов, а массовое производство начнется в сентябре. Что касается поставок, уже в ноябре этого года их следует ожидать. Ну, если, конечно, сумма наберется.
0: А может быть, просто как предположение, этому даже изначально и не обязательно быть мышкой, как-то объединенным быть прям с ней. У меня есть еще один USB-порт, ребята. Я могу воткнуть туда.
2: Вот этот воздушный пульт от телевизора, почему бы не использовать его? Что с ним?
0: Да я не знаю. Мне бесит, что вот игровая индустрия, вернее, вот именно девайсовая, стала вообще какой-то идиотской. И постоянно то, что никто не просил, никому не нужно. Если вам кажется, что вот мыши, как они есть сейчас, нужно сделать более удобными, проблема в ваших руках.
2: Мне кажется, новое, следующее ответвление, это что-то вроде как мышь-скакалка. Очень удобно, если берете с собой.
0: А мы же еще на том уровне абсурда, где какая-нибудь типа лучшая рейзеровская мышка, знаешь, с грузиками снимаемыми, с переключаемыми скоростями и так далее, она стоит столько же, как вот этот прикол. Мы сделали для вас вот эту чистую мышку. Она просто шариковая без всего, и у них цена одинаковая. Я думаю, это что же такое?
2: Это чистый маркетинг. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Пентагон продолжает публиковать и рассекречивать материалы об НЛО. Помните, они обещали?
4: Помню.
3: И вот выяснилась, значит, ситуация. Это прям документы, они якобы прям предоставили в сеть. Насколько они оригинальные, прям там не будешь выяснять, но как есть. В общем, 1963 год, НЛО с человеком внутри упало в Бразилии. Значит, там так, неопознанный объект упал на муниципалитет Конди, образовал яму глубиной 4 метра. Просто представьте себе, да? И эта загадочная сфера имела окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находилось человеческое тело, одетое в плотную одежду с непонятными надписями.
5: Так и появился на свет Лунтик, либо Жанна Гузарова.
4: Я понять не могу, почему они рассекречивают 63-й год?
3: Нет, они все рассекречивают, в том числе, вот, например, 63-й год.
4: Может, это путешественник во время? Имени,
3: может
4: понимаешь?
3: Быть, может быть.
4: Терминатор такой, бахнулся и все, а надписи не понятны.
3: А Терминатор, кстати, вот в 29-м году же уже
4: будет
3: по сюжету.
4: Родится.
3: Вот получается 3 годика, и мы уже как бы будем наблюдать.
4: Ну что ж, ждем.
3: Берем попкорн.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Жиши пиши с буквой «И», чаща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
3: Помогите! Кону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
8: Быстро.

0: Казанский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытная история связи гимнастики и сыра. В 2021 году Джорджия Вилла стала лицом одной сырной компании и появилась в необычной фотосессии с гигантскими сырными колесами. Выполняла там гимнастические элементы, позировала с кусками пармезана и настолько органично вписалась в эту историю, что кадры моментально запомнились людям. И контракт завершился в 22-м году, однако фотографии получили вторую жизнь. Спустя два года после Олимпиады в Париже интерес к ним резко вырос, потому что Вилла вместе со сборной выиграла впервые за 96 лет женскую спортивную командную медаль в гимнастике. В итоге старая реклама неожиданно превратилась в часть олимпийской истории спортсменки. Теперь кадры с сыром смотрятся особенно забавно. За ними стоит гимнастка, которая спустя годы стала обладательницей исторической медали.
0: Это еще дырки. Она Рокфор или что-то в этом духе?
1: Она Гауда.
2: Так вот, если не задумываться, выглядит немножко как OnlyFans контент, потому что в последнее время есть же вот эти вот тренды, что потоптать хлеб потом продать, посидеть на сыре потом продать.
1: Возможно, не разлетятся головки сыра тогда после этой фотосессии.
2: Она там особенно на шпагате вот где сидит, ага.
1: Прилип же, он-то можно.
0: Предстоит на нем на шпагате пармезаница. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: узнать, что, где, может быть, даже почему происходит из свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Евросоюз готовит новый, самый масштабный с 2022 года пакет санкций против России. Его планируют представить осенью, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, на которую ссылается газета «Ру». По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться на треть. При этом конкретные меры Каллас не раскрыла. Предыдущий, 21-й пакет санкций ЕС принял в июле. Свердловский облсуд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который обвиняется в стрельбе из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика. Фигурант останется в СИЗО до 29 сентября, пишет «Коммерсант». Напомню, инцидент произошел вечером 28 июля у здания бывшей гостиницы «Мадрид». По версии следствия, Александр Курс не менее 4 раз выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной раковины. В Верхосецком районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. Почти все билеты на осенние концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге раскупили за час. Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на верхних ярусах стадиона до 160 тысяч за VIP-ложи. Дешевые билеты за 9 тысяч, а также места на танцполе раскупили буквально за несколько минут. Самые дорогие продержались дольше всех. При этом сайт стадиона работал с перебоями из-за высокой нагрузки. Концерты Канье Уэста запланированы на 10-11 октября на «Газпром-арене». Ожидается, что оба вечера соберут до 160 тысяч зрителей. Пишет Life.ru. Доллар 84.55, евро 97.51.
1: Информация на правах рекламы. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Во вторник на этой неделе будет прямо по-осеннему прохладно, по крайней мере, утром. Там на термометре плюс 9, днем плюс 20, вечером плюс 16. Ветер ожидается слабый, с северо-запада подует со скоростью 2 метра в секунду. Весь день будет облачное небо. Спасибо, что осадков никаких не предвидится, по крайней мере, пока.
5: Давайте. Кому спасибо-то?
0: Я все еще считаю, что языческим божествам. Слушайте, до сих пор у нас есть информация о погоде, но когда встает вопрос управления погодой, все, что мы знаем, это они.
5: Знаешь, не к Перуну, скорее к Ерилу надо обращаться.
0: Слушай, к любой из Винкс, лишь бы было нормально.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
6: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Пиразовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал Никольский.
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.рф.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
1: «Одрел Групп». Уверенство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: О, только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксвантик Сьета». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
1: Застройщик ОЭЗ «Правобережный Сити». Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф.
16: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
17: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
16: А свою машину я смогу сдать?
17: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
16: А колеса в подарок дадут?
17: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
16: Где купить Хавейл Джолион?
17: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Ладно.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство. Жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам. Даже преступники.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника».
10: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
9: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
10: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
9: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
3: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
3: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
2: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
3: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И главный приз – автомобиль!
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация о организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: О, специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Drum and bass mix.

0: рано.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.

0: Ноут-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
1: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
1: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Вечерний драйв на радио.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

на Радіо Пілот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10-12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Привет,
1: салют.
3: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.